0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 28 мая, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 27. Ветер южный, юго-западный – 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни. Звони. 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
1: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
2: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Врываемся в лето! Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
5: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
6: Телефон 78-60-78.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
9: Ваня. Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, назло ветрам.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 28 мая, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 27. Ветер южный, юго-западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки. Шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
6: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-08-816.
8: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Топ IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
11: Фаротека. Регулировка фар на цифровом тестере. 32 18 32.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Дачников предупредили о новой схеме мошенничества. В России ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки. Диетолог назвала продукты, снижающие риск развития Альцгеймера. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Мошенники стали рассылать фальшивые уведомления владельцам дачи. Об этом сообщил председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Поддельные штрафы за нарушения на загородных участках набирают обороты. В последнее время участилась рассылка фальшивых уведомлений владельцам дачных и загородных участков, цитирует его РИА Новости. Он рассказал, что аферисты присылают уведомления о выявленном нарушении земельного законодательства, в котором указана ссылка для оплаты штрафа со скидкой, но, перейдя по ней, граждане рискуют потерять доступ к личному кабинету на госуслугах. Парламентарий порекомендовал при сомнениях в документе проверить уведомление, было ли в отношении участка проведено контрольное надзорное мероприятие. Если информации об этом нет в едином реестре, то пришедшее постановление является фальшивым. Центробанк на заседании 19 июня снизит ключевую ставку до 14,25% или до 14% ровно. Такой прогноз для газеты «Ру» дал финансист Максим Тимошенко. По его словам, предпосылки для этого дают снижение темпов инфляции в апреле и укрепление курса рубля. Тем не менее, инфляционные ожидания населения и бизнеса все еще относительно высоки, отметил эксперт. По его словам, отдельным проинфляционным фактором выступают высокие бюджетные расходы, поэтому более сильного снижения ставки ожидать скорее не приходится. Грецкие орехи, семена льна и чиа снижают риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова. По ее словам, дефицит омега-3 в крови связан с риском развития данного заболевания. Она отметила, что на рынке БАДов нет достаточного количества качественных омега-3, поэтому не стоит недооценивать пользу продуктов питания. Жирная красная рыба является самым популярным источником омега-3, но это дорогостоящий продукт, которому есть альтернативы. Первый – грецкие орехи и масло из них. Они являются самым богатым источником омега-3 из всех орехов. Включение 4-6 орешков в ежедневный рацион в качестве добавки к основному приему пищи позволяет повысить количество альфа-линолевой кислоты. Второй – семена чиа и масло из них, рассказала медик газете «Ру». Помимо омега-3, семена чиа являются источником белка, витаминов и микроэлементов, добавила диетолог.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдии.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Крымов РР.
3: По данным синоптиков, сегодня, 28 мая, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 27. Ветер южный, юго-западный – 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная 55.ру. Телефон 633-700. ИП Каримов Рустам Ильхатович. УГРН ИП 321-554-30-00-79-480.
0: В Омске!

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 сервис с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Пришла весна, весна красна. Красна она ценами, с доброценами.
8: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
7: Срочно, время не теряй. Все весенние покупки в доброцене совершай.
9: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 8.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 28 мая, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 27. Ветер южный, юго-западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске.
3: По мнению экспертного рейтинга 32 топ.
2: Кавдентал.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
5: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
6: Фаротека.
7: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
8: Огромный выбор летней обуви в канале Нина 20. Здесь выгодно.
9: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
10: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.

0: Казахстана «Каз-курорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Каз-курорт» 510-123.
1: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама на «Радио Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
7: Включайтесь. «Триколор» показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
8: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Таксистов начнут отключать от приложений за переработки. В России может появиться еще один налог. Яркий комикс-маникюр стал хитом предстоящего лета. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В России планируют ввести механизм отключения таксистов от агрегаторов за систематические переработки. Как передает портал «Главный региональный», произойти это должно уже к 2029 году. Власти хотят ужесточить контроль за режимом труда и отдыха водителей. Отключать от заказов будут за превышение рабочего времени, отсутствие обязательных перерывов и грубое нарушение правил дорожного движения. Сейчас стандартная рабочая неделя таксиста не должна превышать 40 часов. Подготовкой новых правил займутся Минтранс, МВД и представители самих агрегаторов. Ожидается, что это поможет повысить безопасность как для водителей, так и для пассажиров. В Госдуме предложили ввести налог на роскошь, крупную недвижимость стоимостью более 150 миллионов рублей, а также яхты, самолеты и вертолеты. Владельцы роскошного движимого и недвижимого имущества должны будут платить от 1 до 4% от их стоимости в зависимости от цены объекта. Об этом заявил депутат Юрий Афонин, пишет Газета.ру. Мера, как предполагается, поможет сделать распределение доходов в обществе более справедливым. Объектами налогообложения предлагается признать имущество, приобретенное в собственность, начиная с 1 января 1995 года, момента вступления в действие Гражданского кодекса Российской Федерации. Такая точка отсчета установлена для того, чтобы под налог на роскошь не попали люди, которые получили при СССР квартиры в центре Москвы, Ленинграда и других крупных городов. Число специалистов в российской IT-отрасли за год выросло на 20% и приблизилось к 2 миллионам человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Доля айтишников среди всех работающих россиян также увеличилась с 3 до 4%. Средняя зарплата в этой сфере сейчас составляет около 170 тысяч рублей в месяц. Яркий комикс-маникюр стал настоящим хитом лета 2026 года среди блогеров и модниц, пишет SN-News. Тренд отличается сочными цветами, графичными элементами, забавными надписями и мультяшными мордашками. Особенно популярны дизайны в стиле поп-арт, яркие акценты и комбинации с геометрией. Такой маникюр отлично смотрится на загорелой коже и поднимает настроение. Стилисты отмечают, что тренд легко адаптировать под любой образ, от повседневного до вечернего.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 28 мая, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 27. Ветер южный, юго-западный – 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба, и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор.
10: Найти легко.

0: Хавейл. До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Казан-мангал на Маркса. Вкусно каждый день.

0: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
4: Телефон 78-60-78.
5: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
6: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
8: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Реклама
11: для слушателей старше 12 лет.
12: Они на

0: счастлив, создавал.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
4: 12+.
3: Ваня. Радио Ваня.

Молочные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

один. Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 28 мая, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 27. Ветер южный, юго-западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
5: ПАО «Магнит». ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибатанский Денис Сергеевич. ОГРН
7: 56-55-08-16. Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте «Hit Me».

0: mybaby.ru и по телефону 95 13 26.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. «Ксенон», «Лед», «Билэ», «Экспресс-замена». 32-18-32.
3: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
6: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
8: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Оплата труда медиков по всей стране может существенно вырасти. Глава Минпросвещения и губернатор побывали на строительной площадке будущей флагманской школы в Омске, и мэр подписал очередное меценатское соглашение. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В Госдуме предложили установить единый федеральный минимальный стандарт выплат медикам. Он составит 150% средней региональной зарплаты. Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы. По словам депутатов, принятие документа укрепит кадровый потенциал системы здравоохранения. При этом парламентарии отмечают, что единый федеральный минимальный стандарт не должен исключать выплаты дополнительных надбавок. В Омской области за 5 лет построено 5 объектов здравоохранения и капитально отремонтировано более 300 больниц и поликлиник. Также для медучреждений закуплены современное оборудование и транспорт. Об этом губернатор Виталий Хаценко рассказал в ходе рабочей встречи с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. В этом году регион приступил ко второму циклу программы модернизации. В ближайших планах капремонт 8 объектов, 7 из них планируют вести в этом году. Также регион готовит заявку на финансирование завершения строительства Азовской центральной больницы. Объект, находящийся в высокой степени готовности, был заморожен в 2012 году. Министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Виталий Хаценко посетили площадку будущей президентской флагманской школы в Омске. Руководители обсудили параметры будущего образовательного пространства и перспективы комплексного развития территории. Напомню, новый образовательный комплекс планируют создать на территории жилого района «Зеленая река». Проект станет одним из ключевых объектов системы образования в Сибири. Одаренные школьники могут заниматься наукой, вести исследования и учиться в самых современных условиях. Мэр Омска заключил новое соглашение с меценатом. Предприниматель поучаствует в преображении территории возле детской школы искусств номер 21 в Авиаградке. Вместо старого бетонного забора возведут легкое ограждение, которое откроет виды на озеро Кирпичка, рассказал Сергей Шелест. Всего заменят 300 метров забора. Напомню, детская школа искусств номер 21 открылась в 2016 году. Сейчас в трех корпусах учатся более 1000 детей. Россияне за последние 5 лет стали чаще ездить на отдых в санатории. Спрос на такие поездки с 2021 года вырос почти в 1,5 раза. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров. При этом стабильный высокий интерес у туристов проявляется к премиальным санаториям кавказских Минвод и Сочи. 10-дневный отдых на двоих там стоит от 250 до 380 тысяч. При этом дорога в эту сумму не входит. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

солнце свет, выбил окна рассвет. Ночь не стала короче, я искала тебя уже тысячу лет. Я смогу, если хочешь.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Кормов РР.
3: По данным синоптиков, сегодня, 28 мая, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 27. Ветер южный, юго-западный – 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРНП 321-554-30-00-79-480.
5: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро Валиханова 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99.
7: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
10: О, Rich Family, нам Сибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Луган, 110, 547, 605, 11, 96.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511, 3, восьмерки.
12: Весной мы купим овощи и фрукты.
13: Потом игрушки.
12: Потом продукты.
14: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
12: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
15: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
18: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
19: Весной все зацветает и распускается.
20: А у нас уже назрело несколько вопросов.
19: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
20: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
19: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
21: Подробности на сайте radiovania.ru.
20: Вот такая ботва. Ребята,
18: вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
20: «Цимус».
18: Ваня. Радио Ваня.

0: трэш и яркие новинки. Холи Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Ваня. Ближе и радостнее.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 28 мая, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 27. Ветер южный, юго-западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое.

0: Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. Газ-курорт, 510-123.
1: Фа-фа-фаротека.
2: Билет-линзы, профессиональная установка. 32-18-32.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 ИП Танский Денис Сергеевич ОДРН 56 553 28 716.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26 и на сайте hitmebaby.ru.
2: Огромный выбор летней обуви в Эко-на-Ленина 20. Здесь выгодно.
3: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
4: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38 59 59.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте Top IT School Омск.
7: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
12: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
13: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. Lex – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: и счастлив садовод.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Симус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Зеленый друг легкой посадки в предыдущих сериях.
4: Мы посадили огурец. Да-да, не удивляйтесь, бывает и такое. На сегодняшний день, друзья, инструкция предлагала нам вставить в горшок колышек или лесенку для того, чтобы огурец вился. Но, скажем вам по секрету, лесенку пришлось поставить чуть раньше, потому что наш подопечный рос не по дням, а по часам.
5: И в этот раз мы падали от удивления, насколько же все-таки буйный рост у нашего подопечного зеленого.
3: Следите за продолжением в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на Радио Ваня. Партнер проекта «Терравита». Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей. О, Нотпалп!
6: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
7: Платформы, рынок, технологии.
6: Монетизация.
7: Цены, процедуры, практические инсайты.
6: Нейросети на практике.
7: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
6: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
7: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
6: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
7: Без возрастных ограничений.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Радио «Фаня». Новости.
1: Таксистов начнут отключать от приложений за переработки. В России может появиться еще один налог. Яркий комикс-маникюр стал хитом предстоящего лета. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В России планируют ввести механизм отключения таксистов от агрегаторов за систематические переработки. Как передает портал «Главный региональный», произойти это должно уже к 2029 году. Власти хотят ужесточить контроль за режимом труда и отдыха водителей. Отключать от заказов будут за превышение рабочего времени, отсутствие обязательных перерывов и грубое нарушение правил дорожного движения. Сейчас стандартная рабочая неделя таксиста не должна превышать 40 часов. Подготовкой новых правил займутся Минтранс, МВД и представители самих агрегаторов. Ожидается, что это поможет повысить безопасность как для водителей, так и для пассажиров. В Госдуме предложили ввести налог на роскошь, крупную недвижимость стоимостью более 150 миллионов рублей, а также яхты, самолеты и вертолеты. Владельцы роскошного движимого и недвижимого имущества должны будут платить от 1 до 4% от их стоимости в зависимости от цены объекта. Об этом заявил депутат Юрий Афонин, пишет Газета.ру. Мера, как предполагается, поможет сделать распределение доходов в обществе более справедливым. Объектами налогообложения предлагается признать имущество, приобретенное в собственность, начиная с 1 января 1995 года, момента вступления в действие Гражданского кодекса Российской Федерации. Такая точка отсчета установлена для того, чтобы под налог на роскошь не попали люди, которые получили при СССР квартиры в центре Москвы, Ленинграда и других крупных городов. Число специалистов в российской IT-отрасли за год выросло на 20% и приблизилось к 2 миллионам человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Доля айтишников среди всех работающих россиян также увеличилась с 3 до 4%. Средняя зарплата в этой сфере сейчас составляет около 170 тысяч рублей в месяц. Яркий комикс-маникюр стал настоящим хитом лета 2026 года среди блогеров и модниц, пишет SN News. Тренд отличается сочными цветами, графичными элементами, забавными надписями и мультяшными мордашками. Особенно популярны дизайны в стиле поп-арт, яркие акценты и комбинации с геометрией. Такой маникюр отлично смотрится на загорелой коже и поднимает настроение. Стилисты отмечают, что тренд легко адаптировать под любой образ, от повседневного до вечернего.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 28 мая, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 27. Ветер южный, юго-западный – 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
8: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
9: Телефон 78 60 78.
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
11: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета.

0: Гал на Маркса. Танцы каждый день.
1: Огромный выбор летней обуви в канале Нина 20. Здесь выгодно.
2: Это Брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама
4: для слушателей старше 12 лет.
5: Они на

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Физкульт-привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 28 мая, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 27. Ветер южный, юго-западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
6: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке. Нового уровня. Hit me, baby. Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-28-016.
8: Сильно выглядеть хотите? В меховой дискон спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики, меховой дисконт, центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.

0: Яндекс Автоволк.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Звучит легко. Радио Ваня. Блин.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Канада ввела карантин для прибывших из регионов с Эболой. В МВД предупредили о шантаже подростков в интернете. В России хотят ввести льготную ипотеку для ученых.
2: Канада ввела карантин для прибывших из регионов с Эболой. Речь идет об обязательной 21-дневной самоизоляции для путешественников, прибывающих из регионов, затронутых вспышкой лихорадки. Кроме того, власти на 90 дней приостановили рассмотрение миграционных заявлений из Демократической Республики Конго, Южного Судана и Уганды, пишет Associated Press. Людей с симптомами заболевания будут направлять в больницы. Для тех, кому негде изолироваться, предоставят спецпомещение. Ранее Всемирная организация здравоохранения повысила уровень угрозы Эболы на национальном уровне до очень высокого. По ее данным, число заразившихся уже достигло 900 человек, свыше 200 умерли. Центром вспышки остается провинция Итури в Конго.
1: Детей и подростков пытаются вовлечь в противоправную деятельность через игровые покупки и аккаунты. Об этом предупредили в МВД. Ребенку предлагают выполнить простое задание, например, перевести деньги на игровую валюту или бонусы. После этого злоумышленники заявляют, что средства якобы ушли на запрещенную деятельность и начинают шантажировать подростка, угрожая уголовной ответственностью, публикацией переписок или компрометирующих материалов. В МВД советуют сразу прекратить такое общение, сохранить переписку и обратиться в правоохранительные органы.
2: Депутаты Госдумы предложили разработать специальную программу льготной ипотеки для ученых. Она предназначена для кандидатов и докторов наук, занятых в стратегически значимых для технологического суверенитета страны направлениях, отмечают РИА Новости. По задумке, программа должна работать по образцу IT-ипотеки. Ставку предлагается установить не выше 6% годовых, а условием сохранения льготной ставки может быть продолжение работы заемщика в научной, образовательной или высокотехнологичной организации по приоритетному направлению. Авторы инициативы считают, что такая мера повысит привлекательность научной карьеры и поможет закрепить кадры в вузах и лабораториях.
1: Бросить курить без сильного стресса и срыва вполне реально, если подойти к процессу правильно и подготовиться заранее. Эксперты советуют сначала выбрать комфортную дату и постепенно снижать количество сигарет. Хорошо помогают заменители, никотиновые пластыри, жвачки, физическая активность и новые ритуалы вместо курения. Важно также найти способы справляться со стрессом, дыхательные упражнения, прогулки или хобби. Не стоит ругать себя за возможные срывы. Лучше анализировать, в каких ситуациях тянет закурить, и корректировать подход. Поддержка близких и специальные мобильные приложения тоже значительно повышают шансы на успех.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 28 мая. Отмечается День пограничника, День брюнета, День гамбургера, День грудинки и День рождения одного из самых любимых соусов, День рождения майонеза. Хоть и некоторые говорят, что он вредноват и жирноват, да нормальный соус.
1: Кстати, да, это универсальный холодный соус, найти которому равнозначную альтернативу так и не удалось. Для приготовления майонеза используют растительное масло, яичные желтки, уксус или лимонный сок, а также пряности, соль, горчица и сахар. В общем, достаточно простой рецепт. Соус появился действительно 28 мая 1756 года, после того, как французские силы под командой Армана Эммануэля Дюплесси Дюка де Ришелье отбили у британцев испанский остров Минорка во время Семилетней войны. Ну, все помнят. Войска герцога де Ришелье голодали, потому что из продуктов у них были лишь оливковое масло и яйца. Питаться им приходилось в основном, соответственно, омлетами и яичницей. Чтобы как-то исправить ситуацию, герцог приказал своему повару приготовить новое блюдо. Тот не растерялся, имея в наличии малое количество ингредиентов, взбил яйца с маслом, добавил туда лимонного сока, соль и специи. Офицеры были в восторге. Название соус получил в честь города Маон. Маонский. То есть, если я все правильно понимаю, в переводе с французского майонез – это прилагательно, то есть маонский. Сейчас майонез обожают практически везде. В Австралии им заправляют салат из сельдерея, свежих яблок и сладкого перца. Французы любят добавлять его в разные деликатесы, там, например, с улитками. Как правило, они едят его с морепродуктами, да. А в Скандинавии этот соус используют в приготовлении паштетов и муссов, а также соленой рыбы. Кроме того, майонез можно использовать в косметических целях, то есть реально просто им намазываться. На его основе можно приготовить хорошую маску, поскольку он сочетает в себе жиры, лецитины и обеззараживающий уксус.
0: Я уже много раз рассказывала о своем любимом майонезе, но еще раз расскажу. Берете буквально 2 столовые ложки водички от зеленого горошка, консервированного. Взбиваете их до белого цвета, а они взобьются. Потихонечку добавляете туда растительное масло до нужной вам консистенции. И, соответственно, соль, сахар, немножко горчички, уже такие приправки, которые лично вам нравятся. Действительно получается легкий вегетарианский, не побоюсь этого слова, веганский майонез.
2: Что это было? Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня». Это клуб.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, сегодня, 28 мая, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 27. Ветер южный, юго-западный – 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная 55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРН-ИП 321-554-30-00-79-480.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
9: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
11: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
12: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
11: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
13: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
14: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
15: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Чудесный сегодня денек выдался в Санкт-Петербурге. Холодно, мокро, все как мы любим. А мы решили поговорить о каких-то более теплых вещах, о соусах. Жгучих или, может быть, кислых,
1: нежных,
0: сладких.
1: Сливочных.
0: Да, но о чем-то таком, что скрашивает, так сказать, любую пасту, ну и любое блюдо. Есть же какие-то соусы, которые вы добавляете, ну, абсолютно везде. Вот прямо вот прикипели к нему душой, и вот только что разве что в чай не размешиваете, а все остальное... Остальное подаете именно под ним. А есть, например, какие-то соусы, которые вы терпеть не можете и думаете, как люди макают туда пельмень, он же становится абсолютно неприятным. Вот что у тебя за последнее время, ну, как-то вот к душе ближе? Вот?
1: Ну, начнем с негатива, естественно.
0: Давай.
1: Мне не нравится сочетание кетчупа и сметаны. Вот как раз пытался пельмени сопроводить этим соусом. Мне не зашло совершенно. То есть уж лучше отдельно сметана, отдельно кетчуп. Вот, из самых вкусных это такая достаточно жидкая кавказская аджика. Такая вот не абхазская, которая, знаешь, там прям такая, как твердый песок
0: да,
1: такой.
0: Да.
1: Вот, да, а такая жидкая. И ее можно брать покупную. И обязательно прикупить пучок свежей кинзы, мелко-мелко нарубить. И туда и вот замешать, и сразу туда кусок мяса совать горячий.
0: Ой, а я вот открыла для себя брусничный соус, для мяса тоже покупной продается.
1: Да.
0: И поняла, что мне вот очень даже хорошо. Но самое интересное, я вот его смешиваю с горчицей, и мне еще лучше становится от этого.
1: Ну, кстати говоря, многие скандинавы, включая наших друзей из Швеции, именно так и поступают. Это действительно очень вкусно.
0: Бывают всякие странные сочетания. Вот раньше, да, вот тебе соус, да, кетчуп, вот тебе майонез, вот тебе кетчунес, и все. И как бы, а сейчас и какой-то вустерский, и я уж про соевые их разновидности вообще молчу, терияки там, и же с ними. В общем, чего только не придумали. А может быть, вы сами придумали какой-то соус и теперь готовы поделиться с ним миру. Миром. С миром.
1: Да. Иногда бывает так, что в холодильнике мышь повесилась, и только банка дижонской горчицы. Ты ее берешь и вот так вот зубками раскусываешь.
0: И думаешь, что это икра черная. Немножечко с лимончиком. Итак, друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», заходите в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ». Там, кстати, можно оставлять еще и голосовые сообщения при должной сноровке. Вот. А еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок сертификат на абсолютно любой массаж продолжительностью 30 минут от территории профессионального массажа «ПРОМНИ».
2: Твори добро на всей земле.
3: Твори добро другим во благо.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.
4: Мы

0: шоу на радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: и для Ани.
1: Овны, мужчины, не отказывайтесь ни от чего, что может принести деньги и любую выгоду.
2: Овны, женщины, свои любовные фантазии сегодня придержите в узде. Избранник может вас не так понять.
1: Тельцы, мужчины, сдержанность будет гораздо лучшим выбором, чем тотальная критика.
2: Тельцы, женщины, можно побаловать себя подарком. Ну, например, новым гаджетом.
1: Близнецы, мужчины, действуйте продуманно и не спеша, тогда не проиграете.
2: Близнецы, женщины, в любви все очень благополучно. Вы можете довериться своему джентльмену.
1: Раки, мужчины, не нужно торопить события в личной жизни. Все идет своим чередом.
2: Раки, женщины, вам лучше заняться бытом. Тем более, кое-что уже не терпит отлагательств.
1: Львы, мужчины, на работе ничего особо интересного. Посвятите себя отдыху или домашним делам.
2: Львы, женщины, отличный разгрузочный день. Рекомендованы овощи и фрукты. Можно, наконец, сесть на диету, которую вам подобрали.
1: Девы, мужчины, вас ожидает столько информации, что быстро разобраться со всем этим просто невозможно, не суетитесь.
2: Девы, женщины, вам необходимы глубокие изменения в личной жизни. Особенно, если отношения тянутся долго, а намека на развитие нет.
1: Весы, мужчины, неплохой день для начала большого ремонта дома.
2: Весы, женщины, родственники могут расстроить вас своей критикой. Но сегодня можно не придавать этому значения.
1: Скорпионы, мужчины, неожиданное свидание может нарушить ваши планы, но вы будете даже рады.
2: Скорпионы, женщины, вы источник потрясающих идей. Если есть возможности для их реализации, не откладывайте.
1: Стрельцы, мужчины, вы будете выступать миротворцем, но разруливать спорные моменты вам понравится.
2: Стрельцы, женщины, не исключены новые знакомства и даже грядущие выходные в компании этих новых людей.
1: Козероги, мужчины, на работе вам лучше побыть мягким и пушистым, а вот ершиться все-таки не стоит.
2: Козероги, женщины, если есть такая возможность, спокойно отдохните на природе или в соседнем парке.
1: Водолеи, мужчины, главное держать себя в руках, даже если ситуация выйдет из-под контроля.
2: Водолеи, женщины, вам лучше отвлечься от проблем и устроить праздничный ужин совершенно без всякого повода.
1: Рыбы, мужчины, ваши основные настроения – лень и апатия, поэтому стоит делать только то, что приносит максимальное удовольствие.
2: Рыбы, женщины, правильный и умеренный завтрак поможет зарядиться энергией на весь день и обеспечит немалую продуктивность.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и Весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, четверг, и сегодня в день рождения майонеза мы решили поспрашивать у вас, какие соусы у вас самые любимые, а какие оставили, ну, такое, знаете...
1: Неприятное послевкусие, можно я помогу?
0: Да-да-да, разочарование. Ирина Выбищевич отметилась в нашем канале «Радио Ваня в Максе». Соус любимый – это горчица плюс мед. Плюс соевый соус. На все времена и случаи жизни. Всем привет. Отдельный привет лаборатории. Я вот этим соусом смазываю свиные ребра. Получается просто замечательно. Ну, понятно, еще поперчит как следует.
1: Вот зачем ты мне сказал про свиные ребра? Я
0: запеченные.
1: Только решила...
0: Когда они от кости отваливаются, там просто отвал башки, там язык глотаешь. Ну, там с этим...
1: Вообще, в Древнем Риме соусы считались настолько важными, что существовали даже специальные рецепты соусов, которые могли использоваться, естественно, в различных блюдах. В Европе соусы были признаком роскоши и благородства. Мол, так ты просто рожки какие-то ешь, а так у тебя паста. А вот кетчуп был изначально изготовлен в Китае из соленых рыб и соевого соуса и назывался кетсап. В 18 веке его привезли в Англию, и он быстренько популяризировался во всем мире.
0: То есть сильно опомидорился,
1: опомидорился,
0: да? А ты знаешь, что в Древнем Риме действительно буквально на каждом углу стояли такие небольшие палаточки, такие киоски с соусами, назывались соусарии.
1: О!
0: Соусарии, да.
1: Там, наверное, можно было лизнуть каждый, хотя бы попробовать. А вот,
0: да,
1: а вот в Индии есть традиция приготовления чатни, соусов из фруктов, овощей и специй. Представь себе, да, вот этот компот. Тут тебе и то, тут тебе и сё.
0: Яркий букет вкусов.
1: Да, да, их можно тоже найти во многих кухнях и использовать как приправу или дополнение к закуске, да. Не обязательно тебе поливать этим соусом что-то. Можно хлебушком вымакивать. Соус вустерширский, помнишь, вот этот, который... Попробуй выговори.
0: Да.
1: Был придуман вообще в Великобритании в начале 19 века, когда один товарищ потребовал, ну, естественно, потребовал своего повара приготовить соус, который бы подходил к его вкусу. А попробуй вот так вот лорду угоди. Это же тебе не просто там куда-нибудь.
0: Ну, поскольку это личный повар, он, естественно, высоко осведомлен о всех тонкостях вкуса господина.
1: Господина, лорда.
0: Мистера Лорда.
1: Ну, еще один американский соус барбекю. Ну, многие его любят.
0: Это у нас на Техасщине, да.
1: На Техасщине. Был придуман в конце 19 века в Южной Каролине, где местные жители приготовили микс из уксуса, томатного соуса и специй для добавления в мясные блюда, которые готовили вот как раз на барбекю. Друзья, если у вас есть какие-то личные рецепты ваших соусов, вот вы прям сами придумали, как вот я, например, взяла бруснику с горчицей, смешала и сижу себе, радуюсь. Иногда могу еще капельку майонезика туда капнуть. Вот это бомбическое сочетание.
0: Кстати, еще вот буквально действительно несколько капель табаско я бы сюда добавил для пронизывающей остроты.
1: Я считаю, что с табаско и майонезом можно даже кирпич сожрать.
2: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.
3: Что если тушим на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
4: А потом нам стирают память,
3: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 28 мая, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 27. Ветер южный, юго-западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Бетанский Денис Сергеевич. ОГРН
4: 56-50-28-716. Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.

0: Ана, Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений.
3: Сибирская медиагруппа.
2: Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
6: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
7: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру. У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко

0: собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobilesleep.ru.
1: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
2: Весной все зацветает и распускается.
3: А у нас уже назрело несколько вопросов.
2: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
3: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
2: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
1: Подробности на сайте radiovania.ru.
3: Вот такая ботва, ребята.
1: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
4: О, «Цимус».
1: Бесперебойные. Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Регионам поручено разработать инфраструктуру для электросамокатов. В омских лагерях организуют 27 досуговых смен, и участвовать в Велоомске можно без предварительной регистрации. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Правительство обяжет регионы подготовить план развития инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности. Согласно документу, полный запрет на них власти вводить не планируют. Государство намерено постепенно встроить электросамокаты и электровелосипеды в существующую дорожную систему, сделав их использование более безопасным и регулируемым. Регионы должны подготовить программы развития инфраструктуры и синхронизировать их с федеральной стратегией до конца этого года. В Омске летом отдохнут около 5000 детей. В этом году их примут 5 муниципальных лагерей. Дружные ребята, Иртышские зори, Лесная поляна, Юбилейный и лагерь имени Гагарина. Подготовлено 27 смен продолжительностью от 10 до 21 дня. Все лагеря ранее прошли комплексную приемку. Первая смена начнется сегодня. Детей примет лагерь «Дружные ребята». Лагерь имени Гагарина заработает в июле. Всего осталось около 100 свободных путевок. Подать заявку можно через службу одного окна, либо через портал госуслуг, рассказали в мэрии. В Ленинском округе за день высадили около 300 деревьев и кустарников. В рамках средника высадили 170 молодых деревьев и 100 декоративных кустарников. Параллельно коммунальные службы перешли на усиленный режим полива. Особое внимание уделяют хвойным и лиственным деревьям, которые были высажены прошлой осенью. Сейчас они проходят этап адаптации и нуждаются в регулярном поливе. Воду ежедневно доставляют и городским цветникам, где уже распустились однолетние растения. В этом году Велоомск пройдет без регистрации. Все желающие могут выйти на основную дистанцию 12 километров. Для детей до 6 лет запланирована 100-метровка. Если ребенку уже исполнилось 6 лет, он может проехать дистанцию 12 километров в сопровождении родителей, рассказали в мэрии. Как и в прошлом году, старт и финиш Велоомска состоятся 6 июня на Соборной площади. Главная дистанция пройдет по улицам Ленина, Иртышской набережной, улице Рождественского. Также организаторы готовят развлекательную программу и розыгрыш призов. Напомню, в связи с проведением велозаезда в центре Омска ограничат движение транспорта с 10 утра 5 июня до 9 вечера 6. Это были новости.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня день рождения майонеза. Мы решили поговорить про соусы, которые вам нравятся, и, может быть, у вас есть какие-то личные рецепты, и вы готовы ими поделиться, и кто-нибудь уже сегодня или, может быть, завтра в свои макароны добавит именно ваш авторский рецепт.
1: Елена отметилась в нашем канале в Максе радио Ваня. Жаркий привет из Омской области. В далеком 1998 году я придумала и даже запатентовала соус под названием «Жгучая Элис». Состав в равных пропорциях. Ну, например, берем обычную чайную ложку. Итак, чайная ложка сметаны, столько же майонеза, плюс острого кетчупа, плюс кавказской аджики, плюс обычной русской горчицы. Это основной состав. По вкусу и желанию можно, соответственно, добавлять любые перцы, свежий чеснок. Ну, в общем, на ваше усмотрение.
0: Просто интересно, почему жгучая Элис, а не жгучая Елена? Коли уж это придумала Елена.
1: Ну, ей показалось это как-то поэлегантнее, может.
0: Мне кажется, Елена может сама нам рассказать историю появления этого названия. А я пока прочитаю сообщение от Ирины здесь же, в нашем канале в Максе. Слушаем вас всем коллективом. Оренбургская область, райцентр Ташла. Край рискованного земледелия. Но нам удается выращивать не только злаковые, но и овощи, фрукты. И вот Ирина насажала овощей до фруктов и сама делает кетчуп. А рецепт этого соуса передала ей свекровь. Томатный сок нужно сильно уварить, посолить, поперчить. Вроде бы все обычно, но нет. Без лучка, горчички, гвоздички и, конечно, корицы это будет не то. Самый любимый кетчуп моей семьи и всех, кто его пробовал. Друзья, если вы вдруг прослушали и не записали, это все есть в нашем канале в Максе. Вы всегда можете вернуться и пересмотреть, перечитать и где-то для себя отметить.
1: Мария Иевлева отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Расскажу свой рецепт соуса, без которого не проходит ни одно застолье на даче. Причем подходит и к мясу, и к рыбе. Итак, 1 столовая ложка майонеза, 1 столовая ложка сметаны. Натереть 2-3 маленьких соленых огурчика и 2-3 зубчика чеснока. Можно добавить мелко нарубленную зелень, и вуаля, быстро и очень вкусно.
0: Я просто сижу и уже, знаешь, во все эти соусы, которые вы нам присылаете, макаю по очереди рыбу, мясо. И вот еще, кстати, сообщение от Александра с благодарностями и реверансами. Очень длинное, но я не могу просто человека оставить без внимания. Привет из Приморского края, город Уссурийск. В Санкт-Петербурге у меня учится мой любимый сын Антон, пишет нам Александр. И я хочу ему передать привет. Пускай у него все будет хорошо и все получится. Да, Александр не дописал сообщение по теме, зато такую километровую портянку накатал комплиментов, что мне даже немножечко захотелось Александра обнять.
1: Прямо в тайге в Уссурийской. С тиграми там, медведями различными.
2: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 28 мая, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 27. Ветер южный, юго-западный – 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба, и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: В Омск

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet Vanticore Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная, 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
8: Телефон 78-60-78.
9: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика. Обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Они на дрейф.

0: счастлив всегда вот.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Симус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
4: 12+.
3: Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.
5: Вчерашний

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, четверг, сегодня в день майонеза. Говорим про соусы, причем про оригинальные, естественно. Такие короткие, внятные рецепты. Все это принимается, ну, например, в нашем канале в Максе. Он так и называется, Радио Ваня. Здесь Оксана пишет. Ну, конечно, самый любимый соус бальзамический и соус для шавермы. Ну, а потом уже классика: майонез, кетчуп, соевый, терияки и так далее. Вот совсем не понимаю ПП-соусы. Ну, то есть, когда ты придерживаешься так называемого, да, вот очень условное такое определение правильного питания, вот существуют какие-то, да, такие легкие, низкокалорийные соусы.
1: Да, и самое интересное, вот если мы захотим узнать, где живет Оксана, а Оксана этого не написала, мы все равно знаем, что Оксана из Санкт-Петербурга, потому что соус у нее для шавермы. И тут хотелось бы, конечно, отметить, что соус для шавермы в разных местах бывает тоже разный, и вот иногда мне прям не нравится какой-то кислый. Иногда слишком чесночный, иногда недочесночный. Тут тоже вот баланс соблюсти, знаете ли, надо определенную сноровку иметь.
0: Ты знаешь, что я, прости, тут купил шавуху на новом месте, и так был разочарован. В общем, соус совершенно невыразительный, не яркий, какой-то жидковатый. И главное, что они допихали туда капусты. Ну, шаверма с капустой, ребята, это не по-петербургски.
1: Ну, ты знаешь, я вот, например, пока в Москве жила, я очень любила шаурму, и мне казалось, а как это может быть, вот эта штука, этот рулет без капусты?
0: О, да, москвичи, кстати, обожают капусту.
1: Я любила, представляешь? Да? Ну, вот, видимо, как-то так тебе попалось. Ну, ты сейчас на Московском живешь в проспекте, вот тебе московская тема. Значит, Артем Исаев: боже, доброе утро, а как же это жижа от салата, вот это вот, от огурчиков с помидорчиками, и туда макаешь белый хлебушек. Вчера одна знакомая девочка, наша с тобой вместе знакомая, которая уехала жить в Турцию и вышла замуж за турецкого мужчину, резала салат из огурцов и помидоров. И вот в Турции, как выяснилось, режут огурцы и помидоры мелким-мелким-мелким кубиком. Она говорит: я вот режу, конечно, ну как вот у них принято, а сама думаю, во что, зубов нет, чтобы таким... Прям вот совсем, как, знаешь, как зеленый горошек, только огурцы и помидоры.
0: Вот интересно, да, а азиаты обожают, у них вот поэтому специальные вот эти вот терки, да, тончайшими слайсами. Вот, да, ну вот на язык ложится, на зуб ложится вот так, да.
1: Каждому свое. А еще одно сообщение от Евгении из Новокузнецка. Соус у меня самый лучший, самый любимый, это соевый, но сегодня еще и праздник пограничников и моей любимой мамочки, которая с рождения вечный пограничник. Вот так вот.
0: Да, соевый соус... уже в пограничном состоянии находится, да?
1: Ни туда, ни сюда. А вот тут неизвестно, понимаешь, то ли у него день рождения, то ли она связана как-то с пограничниками, то ли... Вот. В общем, и Евгения продолжает: добавляю соевый соус ко всему, кроме чая. Ну а что, может быть, у нас найдутся люди, которые в чай какой-то соус добавляют?
2: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

«Солнышко в руках». Радио «Баня». Ближе и роднее.

0: бы на вашем подоконнике, в огороде или на балконе все росло, благоухало и наливалось соками, вам нужны необходимы хорошие удобрения. И именно их мы разыграем в следующем часе.
1: Телефон прямого эфира «Радио Ваня» 325-696, код города 812. Соответственно, если вы правильно ответите на вопрос нашей викторины, вы получите набор удобрений для цветов от компании «Цимус».
2: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня день рождения майонеза. Мы решили о соусах поговорить. Вы какие готовите, какие любите? Может быть, у вас есть авторские рецепты? В нашем канале в Максе Радио Ваня отметился Пьеро. Именно так называет себя, видимо, молодой человек.
1: Темной ночью светит луна.
0: Мой любимый соус – это кетчуп, перемешанный с майонезом и немного начертого чеснока. Многие мои знакомые даже не знают такой соус, но когда пробуют, очень интересуются вкусом. Обычно я его смешиваю для пельменей, вот такой вот примерный пирог.
2: О,
0: пирог.
2: Чеснок, это дорого. Да. Андрей отметился в группе Радио Ваня ВКонтакте. Я экспериментирую так. Беру за основу нежирную сметану и погнали. Зелень, там базилик, петрушка, сельдерей, укроп, вообще все, что есть. Немного мускатного ореха потру, немножко оливкового масла душистого и пару ложек трюфельного соуса, чтобы настоялось это мешанина день-два, ну, чтобы это, так сказать, взаимопроникновение ингредиентов состоялось, аж слюнки потекли. У меня тоже потекли слюнки.
0: А я почему-то хотела добавить еще две лапки жабы, сушеный мышонка.
2: Крысиный хвостик.
0: И глаза орла.
2: Значит, подойдет к любому блюду. А еще обожаю делать масла, настойные на травах или приправах. Ну, знаете, там типа чесночного или масло очень вкусное с веточкой розмарина, скажем.
0: Сейчас, кстати, продаются вот чесночное масло, да, и с базиликом маслом.
2: С базиком вообще обалденно.
0: Да, обалденно. Ну, немногие любят, правда, вот этот вот запах базиликовский.
2: Не запах, а аромат. Запах это вот там...
0: Хорошо, аромат.
2: Там, где кабинки.
0: Там вонь. А, кстати, вот Елена, которая рассказывала нам о соусе «Жгучая Элис», пояснила, почему же он называется так, хотя ее зовут Елена, и придумала его она. В 98-м году, пишет Лена, была очень популярна песня «А пойдемте к Элис». Ну, многие знают. А у нас компания дружная, веселая, я заводила. И говорили, что мне очень подходит это имя, потому что я такая вот, как Элис, а странный язык, решение, действие. Ну и когда мой соус пробовали, произносили «Ух, жгучий!» Вот это соединили, и получилось «Жгучая Элис». Рецепт я продала в ресторан и получала деньги, в то время, когда зарплаты не платили по полгода и больше. Так что мой рецепт спасал меня от голода. Вот такая история. А конкретно рецепт можно посмотреть в нашем канале в Максе Радио Ваня. Лена чуть выше его написала, поделилась, так сказать. Спасибо большое. Бесплатно. Абсолютно без вас въезда, да.
3: Реклама на Радио Ваня. Погода.
4: По данным синоптиков, сегодня, 28 мая, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 27. Ветер южный, юго-западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
5: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
6: Огромный выбор летней обуви в канале Ленина 20. Здесь выгодно.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
9: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок,

0: и другие объекты, быстровозводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
1: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26 и на сайте hitmebaby.ru.
2: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
3: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
7: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

спичкой и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет и ты опять сорвешься по

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Канада ввела карантин для прибывших из регионов с Эболой. В МВД предупредили о шантаже подростков в интернете. В России хотят ввести льготную ипотеку для ученых.
2: Канада ввела карантин для прибывших из регионов с Эболой. Речь идет об обязательной 21-дневной самоизоляции для путешественников, прибывающих из регионов, затронутых вспышкой лихорадки. Кроме того, власти на 90 дней приостановили рассмотрение иммиграционных заявлений из Демократической Республики Конго, Южного Судана и Уганды, пишет Associated Press. Людей с симптомами заболевания будут направлять в больницы. Для тех, кому негде изолироваться, предоставят спецпомещение. Ранее Всемирная организация здравоохранения повысила уровень угрозы Эболы на национальном уровне до очень высокого. По ее данным, число заразившихся уже достигло 900 человек, свыше 200 умерли. Центром вспышки остается провинция Итури в Конго.
1: Детей и подростков пытаются вовлечь в противоправную деятельность через игровые покупки и аккаунты. Об этом предупредили в МВД. Ребенку предлагают выполнить простое задание, например, перевести деньги на игровую валюту или бонусы. После этого злоумышленники заявляют, что средства якобы ушли на запрещенную деятельность и начинают шантажировать подростка, угрожая уголовной ответственностью, публикацией переписок или компрометирующих материалов. В МВД советуют сразу прекратить такое общение, сохранить переписку и обратиться в правоохранительные органы.
2: Депутаты Госдумы предложили разработать специальную программу льготной ипотеки для ученых. Она предназначена для кандидатов и докторов наук, занятых в стратегически значимых для технологического суверенитета страны направлениях, отмечают РИА Новости. По задумке, программа должна работать по образцу IT-ипотеки. Ставку предлагается установить не выше 6% годовых, а условием сохранения льготной ставки может быть продолжение работы заемщика в научной, образовательной или высокотехнологичной организации по приоритетному направлению. Авторы инициативы считают, что такая мера повысит привлекательность научной карьеры и поможет закрепить кадры в вузах и лабораториях.
1: Бросить курить без сильного стресса и срыва вполне реально, если подойти к процессу правильно и подготовиться заранее. Эксперты советуют сначала выбрать комфортную дату и постепенно снижать количество сигарет. Хорошо помогают заменители, никотиновые пластыри, жвачки, физическая активность и новые ритуалы вместо курения. Важно также найти способы справляться со стрессом, дыхательные упражнения, прогулки или хобби. Не стоит ругать себя за возможные срывы. Лучше анализировать, в каких ситуациях тянет закурить, и корректировать подход. Поддержка близких и специальные мобильные приложения тоже значительно повышают шансы на успех.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: бы на вашем подоконнике, в огороде или на балконе все росло, благоухало и наливалось соками, вам нужны необходимы хорошие удобрения. И именно их мы разыграем в следующем часе.
1: Телефон прямого эфира «Радио Ваня» 325-696, код города 812. Соответственно, если вы правильно ответите на вопрос нашей викторины, вы получите набор удобрений для цветов от компании «Цимус».

0: Кирова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня. Что это было?
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 28 мая. Отмечается День пограничника, День брюнеток, День гамбургера, День грудинки и День рождения одного из самых любимых соусов, День рождения майонеза. Хоть и некоторые говорят, что он вредноват и жирноват, да нормальный соус.
2: Кстати, да, это универсальный холодный соус, найти которому равнозначную альтернативу так и не удалось. Для приготовления майонеза используют растительное масло, яичные желтки, уксус или лимонный сок, а также пряности, соль, горчица и сахар. В общем, достаточно простой рецепт. Соус появился действительно 28 мая 1756 года, после того, как французские силы под командой Армана Эммануэля Дюплесси дюка де Ришелье отбили у британцев испанский остров Минорка во время Семилетней войны. Ну, все помнят. Войска герцога де Ришелье голодали, потому что из продуктов у них были лишь оливковое масло и яйца. Питаться им приходилось в основном, соответственно, омлетами и яичницей. Чтобы как-то исправить ситуацию, герцог приказал своему повару приготовить новое блюдо. Тот не растерялся, имея в наличии малое количество ингредиентов, взбил яйца с маслом, добавил туда лимонного сока, соль и специи. Офицеры были в восторге. Название соус получил в честь города Маон. Маонский, то есть... Если я все правильно понимаю, в переводе с французского «майонез» — это прилагательно, то есть «маонский». Сейчас майонез обожают практически везде. В Австралии им заправляют салат из сельдерея, свежих яблок и сладкого перца. Французы любят добавлять его в разные деликатесы, там, например, с улитками. Как правило, они едят его с морепродуктами, да, а в Скандинавии этот соус используют в приготовлении паштетов и муссов, а также соленой рыбы. Кроме того, майонез можно использовать в косметических целях, то есть реально просто им намазываться. На его основе можно приготовить хорошую маску, поскольку он сочетает в себе жиры, лецитины и обеззараживающий уксус.
1: Я уже много раз рассказывала о своем любимом майонезе, но еще раз расскажу. Берете буквально 2 столовые ложки водички от зеленого горошка, консервированного. Взбиваете их до белого цвета, а они взобьются. Потихонечку добавляете туда растительное масло до нужной вам консистенции. И, соответственно, соль, сахар, немножко горчички, уже такие приправки, которые лично вам нравятся. Действительно получается легкий вегетарианский, не побоюсь этого слова, веганский майонез.
0: Что это было? От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, сегодня, 28 мая, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 27. Ветер южный, юго-западный – 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Рифхатович. УГРН-ИП 321-554-30-00-79-480.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Казан мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
8: Весной мы купим овощи и фрукты.
9: Потом игрушки.
8: Потом продукты.
10: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
8: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгоду.

0: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
0: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни. Звони. 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
4: Реклама на радио «Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд», УГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.

0: и счастлив Сандавол!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Симус», Москва, ОГРН, 1-237-008-568-98.
3: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
4: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Вершки и корешки на радио Ваня.
1: Ой, я, конечно, очень переживаю. В Санкт-Петербурге похолодало, плюс 4 градуса ночью. И вот как чувствуют в теплице себя мои огурчики маленькие. И еще там несколько помидорчиков ведь сидит. И дынька сидит.
2: А редисочки спрятались под землей от холодины жуткой.
1: Они, собственно, там и были. Так вот, друзья, для того, чтобы вашему урожаю ничего не угрожало, ему нужно помогать. А помогать чем? Ну, конечно, хорошими, супер-мега удобрениями. Буквально через несколько минут целый набор таковых достанется кому-то из вас.
2: Для этого нужно дозвониться до студии «Радио Ваня». Записывайте или запоминайте телефон 325-696, код города 812. Выбрать категорию вопроса либо вершки, либо корешки. Правильно ответить. И удобрения прекрасные, свежие, работающие, эффективные удобрения от компании «Цимус» будут ваши.
1: Вот, мы же не бросаем никого, как говорится, без спасательного круга в воду, мол, учись плавать. Действительно, варианты ответов вам предлагаются, но мне кажется, что люди, которые увлекаются огородничеством, садоводством, у которых все подоконники заставлены цветами, они без всяких вариантов ответят, на что похожа картошка и где можно еще использовать морковь. Ну, мало ли, всякие же вопросы могут быть. Лёшка, не пугайся.
2: Я сейчас задумался.
1: Я тебе сейчас всё расскажу.
2: Про альтернативные, так сказать,
1: использование овощей.
2: Функции моркови. Да, ну ладно.
1: Я тебе скажу, что недавно видела по телевизору соревнование поваров. И вот одной команде поваров предложили приготовить холодный суп, да, ну, обычный холодный суп. Ну, мы же много знаем холодных супов там.
2: Гаспачо,
1: окрошка, холодник, вот этот вот свекольник, холодный борщ.
2: Свекольник очень люблю.
1: А второй команде предложили сварить холодные фруктовые супы. Я вообще такого никогда не слышала. Вот там люди уж...
2: Смородиновое месиво.
1: Итак, друзья, еще раз напоминаю, 325-696, код города 812. Звоните и выигрывайте.
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Вершки и корешки на Радио Ваня.
1: Радио Ваня, здравствуйте, как вас зовут?
2: Доброе утро, Мария.
1: Маша, вы из какого города?
2: Из Санкт-Петербурга.
1: Ой, так приятно, наша землячка здесь, Варвара, и я, Алексей. Скажите, пожалуйста, Маша, а вы больше садовод или огородник?
2: Я теоретик-любитель.
3: Это что за вопрос? Садовод или огородник?
2: Ну, у меня дома две орхидеи.
3: А, ну это, кстати, очень хорошо.
4: Это меняет дело.
3: Дело в том, что сегодня мы разыгрываем набор удобрений для цветов как раз от компании «Цимус». И если вы...
2: Я поэтому и позвонила.
3: Да, если вы правильно ответите на вопрос, то будет вам счастье. Но для начала вам нужно выбрать категорию: вершки или корешки. Вот вы больше по верхам или по низам? Давайте определимся.
2: Вершки, мне больше нравятся вершки.
3: Отлично, отлично. Вот я говорю, надо выбирать огурцы, помидоры под землей. Черт его знает, что там выросло. А сверху сразу видно яркое, вкусное, сочное. Как ты, Алешка.
1: Я смотрю, ты продашь вообще что угодно, кому угодно. Да, таким образом.
3: Итак, Маша, ваш вопрос.
1: Да, внимание. У помидора вершки в пасмурную погоду или при избытке азота часто начинают скручиваться. Что это означает? Первый вариант. Нормальный процесс роста, все хорошо. Это характерно для всех посленовых. Второй. Защитная реакция на стресс или физиологическое нарушение. И третий вариант – признак того, что плоды уже созрели, и пора собирать урожай и жарить картофан с лисичками.
2: Интересный, конечно, последний вариант. Но, знаете, я думаю, что когда
3: все свернулось в трубочку,
2: становится меньше, да, скорее всего, это стресс. Я за второй вариант.
1: Защитная реакция на стресс или физиологическое нарушение. Маша, вы абсолютно правы. Действительно, так в природе все и задумано.
3: Мария, а это значит, что вы получаете набор удобрений для цветов от компании «Цимус», а это значит, что ваших орхидей на подоконниках станет еще больше, ну или те, которые имеются, станут еще толще и симпатичнее.
1: Да, еще выше, и уже пробьют, так сказать, свой путь к соседям сверху. Конечно, естественно.
2: Или спасибо просто, огромное.
1: Или вылезут через форточку. А, Маша, ваши приветы друзьям родным, пожалуйста.
2: Так, я хочу передать привет своей маме Ларисе Юрьевне, которая сейчас как раз находится на дачном участке. Она туда уже переехала. Мамуля, у тебя все получится, но давай без фанатизма.
3: Маша, а у вас уже все получилось. Спасибо вам большое.
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Батарейки. Заряженное шоу на Радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Алексей поклонился. 28 мая на календаре отмечается, по народным приметам, пахом теплый.
2: А, простите, а пахом можно? Пахом уже теплый. Завтра к вечеру приходите.
1: Пахомий теплый. Кстати, пахомий теплый, его еще называют бокогреем, поскольку с этого дня наступало настоящее тепло. Русские народные люди так и говорили. Пришел пахом... Запахло теплом. Предки верили, что по погоде в этот день можно предсказать характер будущего лета. Крестьяне высаживали определенные сельскохозяйственные культуры, но старались закончить работы к полудню.
2: Конечно.
1: Верили, семена, брошенные в землю 28 мая, прорастут быстро, да дадут богатый урожай.
2: Да дадут. А к 12 они заканчивали все правильно, потому что там дальше начался обед. А какой обед без, так сказать, сопроводительных...
1: Далее сиеста.
2: Увеселительных. Да, потом сиеста, а потом уже спать пора, потому что рано вставать.
1: Но бросали в этот день не только семена в землю. Да, бросали в этот день и в погреб старые лапти.
2: А если нет лаптей, что делать?
1: Чезаропочете.
2: Вот эти вот мои сбитые ботинки от чезаропочете. Сколько я мероприятий, вечеринок провел?
1: А ежели нету погреба, то тогда придется посетить подвал вашего жилого здания. У меня вот, например, чтобы его посетить, много ума не надо. Мусоропровод прямо в квартире. Открыл крышечку, бросил туда что-то, и полетело оно со свистом. Как-то раз я бросила туда половину арбуза. Так случилось, что он застрял. Друзья, если бы вы знали, сколько стоит в Петербурге вызвать людей, которые прочищают мусоропровод, то вы бы заварили его раз и навсегда и никогда им не пользовались. В итоге, поняв, что ничего не предвидится хорошего и денег таких, не хотелось бы отдавать, я придумала одну интересную штуку. Налила в 5-литровую бутылку воды. Это я сама придумала.
2: Да-да.
1: В 5-литровую бутылку воды. Сходила в строительный магазин и купила бечевку. Канат, я бы сказала, почти что. Привязала бутылку эту 5-литровую, начала бросать мусоропровод.
2: И продолбала, бросая с высоты.
1: И продолбала этот арбуз. В общем, не делайте, как я, но если вдруг сделали, вот вам годный лайфхак.
2: Да, кстати говоря, по мотивам этой истории была сочинена песня в стиле русский шансон «Завари свой мусорник, бродяга».
0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня. Он идет

0: где же наши ручки?
1: Друзья, внимание, внимание, уже в следующем часе мы готовы разыграть настоящую Яндекс-станцию.
2: Телефон прямого эфира радио Ваня 325-696, код города 812.
1: Всем удачи!
3: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 28 мая, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 27. Ветер южный, юго-западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Огромный выбор летней обуви в канале Ленина 20. Здесь выгодно.
3: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110, 547, 605, 1196.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
0: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
7: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
8: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
14: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
15: Весной все зацветает и распускается.
16: А у нас уже назрело несколько вопросов.
15: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
16: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
15: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
0: Подробности на сайте radiovania.ru.
16: Вот такая ботва. Ребята,
14: вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
0: О, «Цимус». Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на радио Ваня.
17: Плачет девочка в ноутбуке. Чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в Твиттере, на двойном бифитере. Неправильные

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минздрав намерен усилить контроль за продажей рецептурных препаратов. Минтранс предложил ввести постоплату парковок. Эксперты признали безопасным урожай первых российских бананов.
2: Минздрав намерен разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному документу. Контроль станет осуществляться через систему мониторинга движения препаратов, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Сейчас отрабатывается механизм. Министерство здравоохранения разрабатывает этот законопроект, пишет Интерфакс. Самойлова напомнила, что за продажу рецептурных лекарств без рецепта в настоящее время предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей. А если этот препарат в особом списке контроля, то 200 тысяч.
1: Минтранс предложил ввести постоплату парковок. Водителям намерены дать сутки для того, чтобы рассчитаться. Речь идет о размещении автомобилей на стоянках, не оборудованных средствами фиксации. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение, пишет РИА Новости. В министерстве подчеркнули, что данная инициатива позволит сделать оплату более гибкой и снизить административную нагрузку на водителя. А еще разработанный законопроект впервые на федеральном уровне закрепляет понятие парковочной деятельности и выстраивает единую систему управления такими площадками. Срок оплаты парковки на сегодняшний день определяется субъектами РФ. В большинстве городов действует механизм предоплаты через приложение, паркомат или с помощью СМС.
2: Депутаты предложили обязать банки сообщать заемщику причину отказа в кредите. Кроме того, необходимо упростить порядок исправления кредитной истории через единый цифровой маршрут. Парламентарии отметили, что разъяснения банков могут содержать указания на одну или несколько обобщенных причин. Недостаточность финансовых показателей, высокая долговая нагрузка, негативная кредитная история и другие. После отказа заемщик мог бы получать в личном кабинете банка, мобильном приложении или ином цифровом канале краткую инструкцию, в том числе отчет, куда подать заявление об оспаривании и какие документы приложить.
1: Эксперты признали безопасным урожай первых российских бананов. Они были выращены в ИИ-теплицах в Сочи. Остаточного количества пестицидов и токсичных элементов не обнаружено, сообщила директор новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК Лилия Кулушева, передает ТАСС. Она рассказала, что по сравнению с бананами из магазинов, эти плоды менее сладкие, но содержат больше магния. Проект по выращиванию бананов в Сочи стартовал в августе 2025 года при поддержке Академии развития субтропического сельского хозяйства.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».

0: Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, не отказывайтесь ни от чего, что может принести деньги и любую выгоду.
2: Овны, женщины, свои любовные фантазии сегодня придержите в узде. Избранник может вас не так понять.
1: Тельцы, мужчины, сдержанность будет гораздо лучшим выбором, чем тотальная критика.
2: Тельцы, женщины, можно побаловать себя подарком. Ну, например, новым гаджетом.
1: Близнецы, мужчины, действуйте продуманно и не спеша, тогда не проиграете.
2: Близнецы, женщины, в любви все очень благополучно. Вы можете довериться своему джентльмену.
1: Раки, мужчины, не нужно торопить события в личной жизни. Все идет своим чередом.
2: Раки, женщины, вам лучше заняться бытом. Тем более, кое-что уже не терпит отлагательств.
1: Львы, мужчины, на работе ничего особо интересного. Посвятите себя отдыху или домашним делам.
2: Львы, женщины, отличный разгрузочный день. Рекомендованы овощи и фрукты. Можно, наконец, сесть на диету, которую вам подобрали.
1: Девы, мужчины, вас ожидает столько информации, что быстро разобраться со всем этим просто не возможно, не суетитесь.
2: Девы, женщины, вам необходимы глубокие изменения в личной жизни. Особенно, если отношения тянутся долго, а намека на развитие нет.
1: Весы, мужчины, неплохой день для начала большого ремонта дома.
2: Весы, женщины, родственники могут расстроить вас своей критикой. Но сегодня можно не придавать этому значения.
1: Скорпионы, мужчины, неожиданное свидание может нарушить ваши планы, но вы будете даже рады.
2: Скорпионы, женщины, вы источник потрясающих идей. Если есть возможности для их реализации, не откладывайте.
1: Стрельцы, мужчины, вы будете выступать миротворцем, но разруливать спорные моменты вам понравится.
2: Стрельцы, женщины, не исключены новые знакомства и даже грядущие выходные в компании этих новых людей.
1: Козероги, мужчины, на работе вам лучше побыть мягким и пушистым, а вот ершиться все-таки не стоит.
2: Козероги, женщины, если есть такая возможность, спокойно отдохните на природе или в соседнем парке.
1: Водолеи, мужчины, главное держать себя в руках, даже если ситуация выйдет из-под контроля.
2: Водолеи, женщины, вам лучше отвлечься от проблем и устроить праздничный ужин совершенно без всякого повода.
1: Рыбы, мужчины, ваши основные настроения – лень и апатия, поэтому стоит делать только то, что приносит максимальное удовольствие.
2: Рыбы, женщины, правильный и умеренный завтрак поможет зарядиться энергией на весь день и обеспечит немалую продуктивность.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и Весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: решающий момент. Считай, игра на радио Ваня.
1: Да-да, друзья, вы не ослышались. Мы действительно решили устроить проверку ваших школьных знаний. Для того, чтобы выиграть сегодняшний приз, а у нас это Яндекс.Станция, вам необходимо дозвониться в студию радио Ваня, решить школьную задачку по математике, настоящую, из учебника 5 класса, и, соответственно, сорвать аплодисменты.
2: Телефон прямого эфира студии «Радио Ваня» 325-696, код города 812.
1: А я еще раз напомню, что в чате с Алисой AI, это нейросеть Яндекса, появился режим «Репетитор». Репетитор для учеников 5-11 классов, которым нужна помощь с математикой. И вот эта самая Алиса AI объяснит вам и вашему ребенку доступным языком все задания, в которых вы по какой-то причине не смогли разобраться сами или вам не помог преподаватель в школе.
2: То есть она продемонстрирует логику, технику процесса мыслительного и выдаст финальный результат. Кстати говоря, и летом тоже можно пользоваться репетитором в качестве, ну, такого закрепления материала, полученного в течение всего учебного года. Это полезно, и, естественно, и детям, и взрослым, которые периодически тоже испытывают небольшие затруднения в решении математических задач.
1: И режим «Репетитор» доступен и в веб-версии, и в мобильном приложении Алисы AI, так что пользуйтесь, как говорится, на здоровье. Друзья, я напомню, наш телефон 325-696, код города 812. Всем удачи, погнали!
0: Решающий момент. Партнер проекта ООО «Яндекс». Ярко, легко. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 29 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 22. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В воскресенье повышение температуры до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор-сервис вспоминается. Рядом на мельничной салон недалеко, дорогу в антикор.
6: Найти легко.

0: Хавейл. До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН
5: 56-51-28-16. Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
6: Фаротека. Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
7: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Они на

0: ты счастлив создавал?
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Физкульт-привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио «Ваня». Yeah.

0: Решающий момент. Считай, игра на Радио Ваня.
1: Радио Ваня, здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Анна.
1: Анна, очень приятно, я Алексей, рядом со мной Варвара. Вы из какого города, Анна?
2: Я из Санкт-Петербурга.
3: Анечка, у вас есть дети?
2: Есть.
3: И они учатся в школе или еще маленькие?
2: Нет, они еще маленькие. Вся проблема или радость в том, что я сама преподаю, учитель в школе.
3: Ого, ничего себе!
1: Какой предмет?
2: Английский язык, вот тут, наверное, да, возможно, вариант, я так понимаю.
3: Скажите, пожалуйста, а сильны ли вы в математике?
2: Это было очень давно, вот, я постараюсь, скажем так, не упасть в грязь лицом, но меня гложет сомнение.
1: Не промахнуться лицом мимо грязи, как мы любим, да.
3: Перед коллегами, чтобы неудобно потом, да, не было, то вот с английским языком все в порядке, а с математикой-то у нас, Аня... Ту-ту-ту-ту.
2: Да, класс не оценит однозначно. Ну, если что, там в конце, а я-то аноним звонил. Ну, то есть, чтобы все-таки как-то...
3: Ну, уж нет. Для того, чтобы не быть анонимом, нужно разбираться во всем и всегда. Ежели не можете сами разобраться, у нас, знаете ли, есть репетитор Алиса AI, нейросеть Яндекса. Вот представьте себе, появился такой для учеников 5-11 классов. А вы, кстати, для каких классов преподаете?
2: 5-й как раз 11-й. Вот. Классное руководство у меня 5-й классе.
3: Вот, замечательно. Итак, Анечка, у нас есть задачка. Она прям настоящая, из настоящего учебника по математике. И мы предлагаем вам ее решить прямо сейчас.
1: Попробуем.
2: Давайте попробуем, что ждет.
1: Итак, Аня, температура воздуха в полдень была плюс 12 градусов. К вечеру она понизилась на 18 градусов, а ночью еще на 5 градусов. Какая температура была ночью? В спальне.
2: Так. Да. Ну, соответственно, у нас было сколько? Плюс 12.
1: 12.
2: Ага. У нас было плюс 12, а понизилось на 18. Соответственно, да. Стало минус 6.
1: Минус 6. А ночью еще на 5 градусов понизилось. Соответственно, минус 6, минус 5.
2: Да, это будет минус 11.
3: Прекрасно, Аня!
1: Яндекс-станция ваша. Вот и все.
2: Да? Ура, ура, да? Ура.
3: Друзья, вот так же поэтапно, как мы сейчас разбирали эту задачу, Алиса AI разберет с вашим ребенком, да и с любым взрослым, любую другую задачу с 5 по 11 класс, объяснит материал простым языком, поэтапно подведет к решению с помощью вопросов и пояснений. Вот как мы сейчас это все делали.
1: Ну, это, конечно, классный и невероятно удобный репетитор, и ужасно жалко, что его раньше не было, и слава богу, что теперь он есть. Впереди школьные каникулы, соответственно, можно будет и самой подтянуть математику. И, ну, у кого есть дети-школьники, соответственно, с ними позаниматься.
3: Анечка, расскажите, а вы чем будете летом заниматься? У вас же длинные каникулы.
2: Ну, июнь все учителя работают. Это просто миф, что мы отдыхаем 3 месяца. Июнь по плодотворной работе, а июль, август, ну, 56 дней. Там чуть-чуть в августе выходим в конце. Там отдыхаем, да, конечно, набираемся сил перед учебным годом. Ага. Если можно, хотела бы всем пожелать хороших каникул, отдохнуть, набраться сил и уже с новыми знаниями и силами приступить к следующему учебному году в сентябре.
3: А вы классный руководитель. Вот сейчас ваши дети в какой класс перешли?
2: Сейчас мои перейдут в 6-й.
3: То есть им еще до выпускной, до выпускных экзаменов еще долговато?
2: Далековато, да. У меня еще есть время подготовиться к этому морально.
3: Класс. Ань, спасибо большое вам за игру.
2: Спасибо вам большое.
0: Решающий момент. Партнер проекта ООО «Яндекс». Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Сейчас «Звездотека».
1: 12-летняя дочь рэпера Тимати Алиса Юнусова получила главную роль в новом фильме режиссера Анны Меликян. Девочка сыграет в фэнтези-драме «Дива», премьера которой запланирована на декабрь текущего года. По сюжету картины главная героиня обнаруживает у себя необычный дар, который привлекает к ней внимание окружающих и вызывает как восхищение, так и зависть. Вместе с Алисой в фильме снялись известные российские актеры, среди которых Евгений Цыганов, Юлия Снегирь, Тимофей Трибунцев, Софья Лебедева и Андрей Максимов.
2: Я видела кадры со съемок этого фильма. Действительно, и костюмы, и декорации, и вообще сама атмосфера очень впечатляющая. Более того, Алиса уникальная девочка. Я за ней давно слежу в соцсетях. У нее недавно появилась собственная страничка в соцсетях. До этого ее представляла ее бабушка Симона. Ну, а теперь Алиса полноправная владелец, как говорится, собственной территории. А с дебютом юную актрису уже поздравили звезды. Звездные друзья, семьи и поклонники. В соцсетях многие отмечают трудолюбие Алисы и поддержку, которую ей оказывают родные. Ранее сама Алиса сказала, что ее обижает обращение дочь Тимати. По ее словам, для любого творческого человека важно, чтобы публика знала его собственное имя, а не только звание известных родителей. Юная актриса также отметила, что отец часто делится советами относительно того, как разговаривать с журналистами и развивать карьеру. Но я скажу, там Алисе и самой палец в рот не клади, эта девочка точно далеко пойдет.
0: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Батарейки, четверг, сегодня в день майонеза. Вы рассказываете нам, какие соусы вы больше всего любите на свете. А Анна Аронская в группе Радио Ваня ВКонтакте. Все мои друзья и подруги обожают бутеры под названием «Принцесса». Батон лучше городской, такой солоноватый. Мелко нарезать укроп, немного выдавить чеснока, перемешать с майонезом. Вот весь этот состав уложить на кусочек булочки и сверху дольку помидорки. Это фантастически вкусно и очень просто. Попробуйте обязательно.
1: Ты так прочитал, как будто это батон надо мелко нарезать, а не укроп. Это укроп надо мелко нарезать, а батон можно нормальными такими кусмарями.
2: Ломтями, да.
1: Ломтями, да еще поджарить, если на сковородочке.
0: Кстати, я вот так и сделаю. Да, я поджарю, обжарю с обеих сторон, чтобы он был...
1: У меня в тостер, что ли, нет?
0: Господи, да, у меня же есть тостер. У меня просто его долго не было, а потом...
1: Ты еще не привык.
0: Мама мне привезла, да-да-да, с этим переездом.
1: Еще одно сообщение в нашем канале в Максе Радио Ваня от Вадима Шика. Огромный и пламенный привет всему дружному коллективу Build Optimum от всей души. Ребята, вы лучшие, продуктивного вам дня. Ну а пока мы ждем привет в эфире, пишет Вадим. Приготовьте этот простой, но невероятно вкусный соус. Он подойдет к любому обеду в офисе или на природе. И дальше идет универсальный рецепт соуса барбекю, идеально к мясу. И ингредиенты, которые вам понадобятся. Перечислять я их не буду, если вам интересно, да. Вадим говорит, что вот пальцы откусишь, язык проглотишь.
0: Татьяна приветствует нас из Караганды. Любимый соус моего внука. Это сметана плюс укроп плюс черный перец плюс зубчик чеснока и немножко соли. А я люблю такой же, но вместо сметаны выбираю майонез с сегодняшнего именинника, собственно.
1: Кстати, вот Сергей пишет нам, что из Кемерово, что делает майонез сам дома из яиц из-под домашней курочки. Ну, там еще понадобится, естественно, соль, сахар, горчичка. Вот, взбиваю блендером, такая вкуснятина, аж ложка стоит у Сергея. Вот какой получается замечательный майонез.
0: Лена Леткина отметилась в группе Радио Ваня ВКонтакте. Я не люблю ни кетчуп, ни майонез, пишет Лена. Сама делаю домашнюю аджику из кабачков. Внимание, аджика из кабачков. Закатываю на зиму, естественно. Так, говорит, такая вкуснятина, язык проглотить можно. Вот все, абсолютно все, кто пробовал, в полном восторге.
1: Слушайте, кабачок уникальный, конечно, овощ. Кто-то из него варит варенье, кто-то аджику, а кто-то даже домашний кетчуп. Натали Курган на связи. Передает Натали привет всем коллегам СОГАС. Желаю продуктивного дня. А мой любимый соус – песто. Я так люблю его утром на хлебушек с авокадо. И я у родственников прошу посадить такую увесистую грядочку зеленого базилика каждый год, а потом в блендер с чесночком, кедровыми орешками и сыром. Кедровые орешки, правильный сыр и базилик – это такой прям соус получается богаческий.
0: Это что, придется сейф открывать, что ли?
1: Почку продавать? Лёшкину?
3: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
4: А он просто диджей на радио.
3: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Вот уж никогда не думала, что буду отмечать день рождения майонеза, но смотрите, сижу и отмечаю, и не одна, а в вашей компании. Мы сегодня у вас спрашивали про соусы, какие вам очень нравятся, может быть, какие-то есть авторские рецепты. И вот сообщение в телеграм-канале «Радио Ваня FM», да, еще немножечко ваших сообщений. Несколько лет назад, пишет Наталья, на море решила взять стейк семги на улице с мангала.
1: А есть такие города, где прямо вот на улице семгу коптят, жарят.
0: Пожалуйста. И к нему мне посоветовали соус наршараб. Какая же это вкуснотища.
1: Ребята, чтобы вы понимали, просто кто не знает, это очень-очень густой, сладкий гранатовый сок.
0: Его я попробовала там впервые, а тем более в сочетании с рыбой. И теперь и к мясу, и к рыбе с мангала. Это мой любимый. А дети любят месиво из сметаны, майонеза, зелени, чеснока и приправы от быстрой вермишельки. Вот этой вот приправочка.
1: Знаю, такую, да, универсальную.
0: Вот. Всем привет из города Печоры, Республика Коми.
1: Екатерина в нашем канале в Максе, он называется «Радио Ваня», все просто. Мой любимый соус, пишет Катя, это сметанка плюс маринованный огурчик, грецкие орешки, чеснок и укропчик. Все это замешиваем и намазываем или пихаем куда ни попадя.
0: А можно, например, смешать авокадо, чеснок и яйцо, тоже вкусно, но это уже более такой дорогостоящий, как говорится, вариант.
1: Яйцо вареное ты имеешь в виду или...
0: А я не знаю, это надо у Ольги Павловны спросить, это она нам такое тут насоветовала. В общем-то, надо поточнее вот как-то быть, ребята.
1: Вы знаете, еще одно гастрономическое признание от Сергея Завгороднего. В детстве у меня была майонезная зависимость, пишет Сережа. Я ел с майонезом почти все, даже печенье. Один из любимых салатов называется «Свежее дыхание». И оцените добрую иронию Сережи. Итак, состав салата «Свежее дыхание», хотя по мне это все-таки больше соус напоминает. Мелко нарезанный лук, сушеный чеснок, огурец, черный перец и, конечно же, майонез. И все, и можно идти на свидание.
0: Вы знаете, ни одно наше утро не обходится без хитренького какого-нибудь такого комментария, но очень милого Людмилы Рябцева. «Радио Ваня, вот самый любимый соус к любому дню». Людмила из СПБ.
1: И сердце льстец всегда отыщет уголок.
0: Друзья, у нас есть победитель. Мы решили отдать приз именно этому человеку, потому что, мне кажется, самое большое количество ингредиентов для соуса собрал именно он в своем рецепте.
1: Зовут его Андрей. ВКонтакте в группе «Радио Ваня» можете наблюдать. Итак, беру за основу нежирную сметану, пишет Андрей. И погнали. Зелень, базилик, петрушка, сельдерей, укроп, немножко мускатного ореха натереть, немножко оливкового масла душистого и пару ложек трюфельного соуса. Соуса, чтобы эта вся мешанина настоялась, ну, хотя бы день-два, чтобы переженились все ингредиенты.
0: Дорогой Андрей, а чтобы переженились все ваши мышцы, вы получаете сертификат на любой массаж продолжительностью 30 минут от нашего партнера розыгрыша «Промни». Это территория профессионального массажа, восстановления, расслабления и заботы о себе каждый день. Все подробности на promni.ru. О, «Промни».
2: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня». Когда я

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 29 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 22. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В воскресенье повышение температуры до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
4: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
5: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
6: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
7: Телефон 78-60-78.
8: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26. И на сайте hitmebaby.ru.
9: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
12: Платформы, рынок, технологии.
11: Монетизация.
12: Цены, процедуры, практические инсайты.
11: Нейросети на практике.
12: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
11: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
12: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
11: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
12: Без возрастных ограничений.
0: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио «Ваня». Planets

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Безопасность на дорогах включат в оценку эффективности местных властей. В Советском округе рассказали о планах по обустройству тротуаров и проездов, и для мечей организуют бесплатные занятия спортом. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В оценку эффективности местных властей включат безопасность на дорогах. Согласно правительственному документу, в перечень показателей для оценки деятельности администрации муниципальных и городских округов, а также муниципальных районов, включат параметры, характеризующие состояние безопасности на дорогах, ответственным за реализацию назначенной МВД. Срок выполнения 2028. По итогам работы должен быть подготовлен проект указа президента. В Советском округе летом планируют обустроить и отремонтировать около 80 межквартальных проездов и 30 тротуаров. Объекты для включения в план были выбраны на основании пожеланий жителей, рассказали в мэрии. В секторе многоквартирной застройки запланирован ремонт более 60 межквартальных проездов. Кроме того, отремонтируют и обновят 26 тротуаров. Особое внимание уделят подходам к школам, детсадам и больницам. Работы начнутся в ближайшее время. Добавлю, что перечень объектов ежегодно формируется в окружной администрации на основе заявок мечей. После этого предложения направляют в департамент городского хозяйства, где определяется очередность ремонта. В Омске выставили на продажу помещение по улице Маршала Жукова, который уже более 20 лет занимает гипермаркет «Спортмастер». Как сообщает портал НГС-55, актив продается как готовый арендный бизнес. При этом магазин продолжит работу. Причиной продажи представители нынешнего собственника назвали потребность в средствах для нового проекта. Летом для мечей организуют бесплатные спортивные занятия в городских парках. Проект запустят 1 июня, рассказали в мэрии. Каждое воскресенье в 10 утра горожан приглашают на зарядку с известными спортсменами на главной сцене пешеходного Люблинского. По субботам будут проходить тренировки в парке 300-летия Омска, парке 30-летия ВЛКСМ, сквере «Территория детства» по улице Гашека и сквере имени Дзержинского, а по воскресеньям на Зеленом острове. Программа включает общую физическую подготовку, пилаты, зомбу, бег и скандинавскую ходьбу. Для мечей старше 50 сформируют группы здоровья. Все тренировки бесплатные, открыты для всех желающих. Информация о них размещается на интерактивной карте на сайте мэрии и в соцсетях Департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, завтра, 29 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 22. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В воскресенье повышение температуры до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРН ИП 321-554-30-00-79-480.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.

0: Активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
1: Это «Брусника» виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама на радио «Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Lex» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Lex» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
7: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Красна! Красна она ценами! С доброценами!
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
0: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
2: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
3: Чувство вкуса постоянно приведет тебя в Макдану. В салоне Макдана огромный выбор стильных, качественных моделей. Верхняя одежда на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
5: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38 59 59.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Огромный выбор летней обуви в Эко-на-Ленина 20. Здесь выгодно.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло.
9: Реклама.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
12: Весной все зацветает и распускается.
13: А у нас уже назрело несколько вопросов.
12: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
13: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
12: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
14: Подробности на сайте radiovania.ru.
13: Вот такая ботва, ребята.
11: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
15: О, «Цимус».
16: Юхан, Ван, Джон. Ваня. Ваня.
11: Ближе и роднее. Радио Ваня.
17: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минздрав намерен усилить контроль за продажей рецептурных препаратов. Минтранс предложил ввести постоплату парковок. Эксперты рассказали, какую информацию опасно доверять нейросетям. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Минздрав намерен разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному документу. Контроль станет осуществляться через систему мониторинга движения препаратов, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Сейчас отрабатывается механизм. Министерство здравоохранения разрабатывает этот законопроект, пишет Интерфакс. Самойлова напомнила, что за продажу рецептурных лекарств без рецепта в настоящее время предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей, а если этот препарат в особом списке контроля, то 200 тысяч. Минтранс предложил ввести постоплату парковок. Водителям намерены дать сутки для того, чтобы рассчитаться. Речь идет о размещении автомобилей на стоянках, не оборудованных средствами фиксации. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение, передают РИА Новости. В министерстве подчеркнули, что данная инициатива позволит сделать оплату более гибкой и снизить административную нагрузку на водителя. А еще разработанный законопроект впервые на федеральном уровне закрепляет понятие парковочной деятельности и выстраивает единую систему управления такими площадками. Срок оплаты парковки на сегодняшний день определяется субъектом РФ. В большинстве городов действует механизм предоплаты через приложение, паркоматы или с помощью СМС. Генеративный искусственный интеллект становится все более удобным инструментом, который упрощает решение многих профессиональных и бытовых задач. Эксперты проекта «Перезвони сам» рассказали о том, какие правила необходимо соблюдать при использовании нейросетей, чтобы не допустить утечки важной информации и личных сведений. Так, при составлении промпта, запроса к ИИ, не стоит указывать в нем сведения, позволяющие идентифицировать личность. Фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН, контакты и так далее. Особенно внимательно нужно относиться к биометрической информации, отпечаткам пальцев, сканам лица и голоса. Эти данные, в отличие от паролей, нельзя заменить. Таким образом, промпт к нейросетям должен быть полностью обезличен. Все персональные сведения из него необходимо удалить. Те же правила для финансовой информации. В запросах на финансовый план, инвестиционные рекомендации или поиск скидок не передавайте нейросети платежные данные, номера карт, реквизиты счетов, деталей, транзакций, ПИН и CVV-коды. Не загружайте также изображения карт, счетов и других финансовых документов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 29 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 22. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В воскресенье повышение температуры до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
9: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
10: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
11: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
13: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
14: Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
15: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
16: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: кому, девчоночка моя, на ручки просишься? Ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
2: Я хочу быть еще ближе.
1: Радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

0: яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 29 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 22. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В воскресенье повышение температуры до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
5: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-12-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.

0: Пишите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики, меховой дисконт, центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Фа-фа-фаротека. Билет-линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
3: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
4: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
6: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
7: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.
8: На расстоянии я не увижу, но я пытаюсь все изменить.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники начали генерировать фотографии квартир для аренды. На площади Бухольца срубят деревья, заслоняющие вид на новый шар, и соцфонд пересмотрел формат работы с клиентами. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. С приближением лета мошенники начали чаще публиковать объявления о сдаче квартир на курортах, используя при этом сгенерированные нейросетью красивые изображения жилья. Эксперты отметили, что мошенникам сложно и дорого делать видео с помощью искусственного интеллекта, поэтому при просьбе показать квартиру по видеосвязи аферисты прекращают коммуникацию. Специалисты советуют тщательно проверять хозяев, игнорируя ботов и закрытые страницы. Омская зеленая комиссия одобрила вырубку на площади Бухольца, где сейчас проходит благоустройство. Под снос пойдут 8 деревьев, еще 2 планируют пересадить, сообщает город 55. Заявку на вырубку направило управление дорожного хозяйства и благоустройства. Как пояснили в мэрии, изначально все деревья на площади Бухольца планировали сохранить. Затем появился другой проект, по которому необходимо открыть обзор на новый шар со всех сторон. В дальнейшем власти намерены высадить на площади 14 деревьев и около 2000 декоративных кустарников. Напомню, работы по благоустройству территории стоимостью 90 миллионов ведет пермская компания. Отдельно омский скульптор создает новый шар «Держава», который установит на том же месте. Конструкцию сделают из металла, она будет весить 20 тонн. В Омске соцфонд будет работать по новому графику. Изменения с 1 июня коснутся клиентских служб. Прием граждан будут вести по скользящему графику без перерыва на обед. Такой формат позволит посетителям сэкономить время. Выходной в клиентских службах будут ждать тех, кто занят будним. Родителей с детьми, работающих пенсионеров и сотрудников с ненормированным графиком. Записаться к специалистам можно через портал госуслуги или по телефону единого контакт-центра 8 800 103 01. Звонок бесплатный. Эксперты признали безопасным урожай первых российских бананов. Они были выращены в теплицах с искусственным интеллектом Сочи. Как отметили в Федеральном центре оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса, по сравнению с бананами из магазинов, эти плоды менее сладкие, но содержат больше магния. Проект по выращиванию бананов в Сочи был запущен в августе прошлого года. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР. ИП Карымов РР.
2: По данным синоптиков, завтра, 29 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 22. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В воскресенье повышение температуры до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная 55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРН ИП 321-554-30-00-79-480.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
11: Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день.
12: Компания Евростиль представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. ИП Танский Денис Сергеевич. ОВРН 5650-5-28-716.
13: Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Шимана. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
14: Телефон рекламной службы 53 42 80.
15: Реклама на радио Ваня.
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: Амина,

0: счастлив садовод.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Ваня,

что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 29 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 22. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В воскресенье повышение температуры до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
5: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
6: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
7: Чувство вкуса постоянно приведет тебя в «Макдану». В салоне «Макдана» огромный выбор стильных, качественных моделей.

0: серия колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26 и на сайте hitmebaby.ru.
2: Огромный выбор летней обуви в Экона Ленина 20. Здесь выгодно.
3: Фа-фа-фаротека. Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
4: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама для слушателей старше 12 лет.
7: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
8: Зеленый друг. Легкий. И посадки в предыдущих сериях.
9: Мы посадили огурец. Да-да, не удивляйтесь, бывает и такое. На сегодняшний день, друзья, инструкция предлагала нам вставить в горшок колышек или лесенку для того, чтобы огурец вился. Но, скажем вам по секрету, лесенку пришлось поставить чуть раньше, потому что наш подопечный рос не по дням, а по часам.
10: И в этот раз мы падали от удивления, насколько же все-таки буйный рост у нашего подопечного зеленого.
8: Следите за продолжением в новом реалити. «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на Радио Ваня. Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля, живая, плодородная, твоя. О, Норд.

0: сокровища, и я отомщу за каждую из них.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Радио «Фаня». Новости.
1: Минздрав намерен усилить контроль за продажей рецептурных препаратов. Минтранс предложил ввести постоплату парковок. Эксперты рассказали, какую информацию опасно доверять нейросетям. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Минздрав намерен разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному документу. Контроль станет осуществляться через систему мониторинга движения препаратов, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Сейчас отрабатывается механизм. Министерство здравоохранения разрабатывает этот законопроект, пишет Интерфакс. Самойлова напомнила, что за продажу рецептурных лекарств без рецепта в настоящее время предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей, а если этот препарат в особом списке контроля, то 200 тысяч. Минтранс предложил ввести постоплату парковок. Водителям намерены дать сутки для того, чтобы рассчитаться. Речь идет о размещении автомобилей на стоянках, не оборудованных средствами фиксации. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение, передают РИА Новости. В министерстве подчеркнули, что данная инициатива позволит сделать оплату более гибкой и снизить административную нагрузку на водителя. А еще разработанный законопроект впервые на федеральном уровне закрепляет понятие парковочной деятельности и выстраивает единую систему управления такими площадками. Срок оплаты парковки на сегодняшний день определяется субъектом РФ. В большинстве городов действует механизм предоплаты через приложение, паркоматы или с помощью СМС. Генеративный искусственный интеллект становится все более удобным инструментом, который упрощает решение многих профессиональных и бытовых задач. Эксперты проекта «Перезвони сам» рассказали о том, какие правила необходимо соблюдать при использовании нейросетей, чтобы не допустить утечки важной информации и личных сведений. Так, при составлении промпта, запроса к ИИ, не стоит указывать в нем сведения, позволяющие идентифицировать личность. Фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН, контакты и так далее. Особенно внимательно нужно относиться к биометрической информации, отпечаткам пальцев, сканам лица и голоса. Эти данные, в отличие от паролей, нельзя заменить. Таким образом, промпт к нейросетям должен быть полностью обезличен. Все персональные сведения из него необходимо удалить. Те же правила для финансовой информации. В запросах на финансовый план, инвестиционные рекомендации или поиск скидок не передавайте нейросети платежные данные, номера карт, реквизиты счетов, деталей, транзакций, ПИН и CVV-коды. Не загружайте также изображения карт, счетов и других финансовых документов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 29 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 22. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В воскресенье повышение температуры до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор.
9: Найти легко.

0: Havail. До конца мая выгода на Havail до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН
5: 5650-1028-716. Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action — это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
7: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
8: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
9: Телефон 78 60 78.

Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Симус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиования.ру.
3: 12+.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 29 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 22. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В воскресенье повышение температуры до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики, меховой дисконт, центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
4: Фаротека.
5: Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
6: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
9: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
10: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло!
13: Реклама.
14: Для слушателей старше 12 лет.
12: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
15: Весной все зацветает и распускается.
16: А у нас уже назрело несколько вопросов.
15: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
16: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
15: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
12: Подробности на сайте radiovania.ru.
16: Вот такая ботва, ребята.
12: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
14: О, «Цимус».
12: Ваня, Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Проверить отсутствие задолженности жильцы могут несколькими способами. Минцифры расширило требования к операторам связи при сборе данных для силовиков. Редкое первое издание книги «Гарри Поттер» продали за рекордные 17 тысяч фунтов стерлингов. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Оплачивать коммуналку россияне должны до 15 числа каждого месяца, но в некоторых случаях управляющая компания или ТСЖ может установить и другой срок. Проверить отсутствие задолженностей жильцы могут несколькими способами, сообщил в беседе с РТ зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Для проверки можно зайти в раздел «Госуслуги дом», где есть возможность отследить каждое начисление и услугу, и в случае задолженности там же все оплатить. Кроме того, эти данные есть на сайтах единых информационно-расчетных центров и в приложениях. Для доступа к данным нужно зарегистрироваться на сайте либо в приложении или войти через госуслуги. В разделе «Платежи» вы увидите сумму долга, которую нужно оплатить, пояснил эксперт. Минцифры расширило требования к операторам связи при сборе данных для силовиков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на приказ министерства. Отмечается, что документ расширяет перечень данных, которые должны быть доступны для поиска и передачи по запросам уполномоченных органов. В частности, силовики должны иметь доступ к адресным и паспортным сведениям абонентов, ИНН, банковским реквизитам, IP-адресам, логинам, геокоординатам и сведениям об организациях. В министерстве уточнили, что новые правила будут распространяться на порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и работы на сетях связи. И в завершении выпуска редкое первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» в мягкой обложке, которая пролежала забытым 30 лет, продали за рекордные 17 тысяч фунтов стерлингов. Этот экземпляр изначально стоил всего около 5 фунтов в 1997 году. Его получила книжный обозреватель Катрина МакНикол. Однако из-за плотного графика работы она так и не прочитала книгу, оставив ее в коробке на чердаке своего дома в Эдинбурге. Недавно разбирая старые вещи, МакНикол случайно обнаружила этот нетронутый экземпляр. Эксперты аукционного дома назвали книгу лучшим экземпляром, когда-либо появлявшимся на рынке, благодаря ее почти идеальному состоянию. Именно безупречная сохранность вместе с редкими типографическими ошибками, характерными для первых изданий, сделала книгу чрезвычайно желанной для коллекционеров. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: «Угадай фильм».
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие любимые. Меня зовут Андрей Шмурай. Четверг наступил. Всех с наступающей пятницей. Сегодня 28 мая. Как вы, наверное, уже успели догадаться, настало время вернуться к нашей игре «Угадай фильм». Правила не изменились. Я включу отрывок из известного мультфильма, поскольку сегодня четверг. Как только вы вспомните его название, звоните 325-696, код города 812. Благодаря этому мультику, которые многие помнят и любят с детства, мы узнали, что, оказывается, они бывают не только у школьников. Давайте послушаем.
0: «Угадай фильм».
2: Так прошел еще один день. За ним другой, третий. С рассвета до вечера Бонифаций давал представление детям. Он уже забыл про бананы, купанье и даже про рыбку. А дети хлопали в ладоши и кричали: «Еще! Еще!»
1: Уверен, многие вспомнили название этого мультфильма. Звоните 325-696, код города 812. Слушатель, правильно угадавший мультфильм, получит два билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл» города Санкт-Петербурга. Всем удачи! Играем!
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Радио «Ваня».

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, завтра, 29 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 22. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В воскресенье повышение температуры до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРН ИП 321-554-30-00-79-480.
5: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
8: Огромный выбор летней обуви в Эконале Ленина 20. Здесь выгодно.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
12: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
13: Фаротека. Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
14: Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
15: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на радио Ваня.
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
18: Платформы, рынок, технологии.
17: Монетизация.
18: Цены, процедуры, практические инсайты.
17: Нейросети на практике.
18: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
17: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
18: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
17: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
18: Без возрастных ограничений.
19: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
20: Весной все зацветает и распускается.
21: А у нас уже назрело несколько вопросов.
20: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
21: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
20: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
19: Подробности на сайте radiovania.ru.
21: Вот такая ботва, ребята.
19: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
22: О, «Цимус».

0: «Гайдай-фильм».
1: Итак, друзья, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Не заставил ждать себе телефонный звонок. Впрочем, как всегда, дозвонился к нам сегодня Станислав. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Станислав, рад, что вы позвонили. Уверен, знаете название этого мультфильма. Но прежде чем вы его скажете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Так прошел еще один день. За ним другой. С рассвета до вечера Бонифаций давал представление детям. Он уже забыл про бананы, купанье и даже про рыбку. А дети хлопали в ладоши и кричали: «Еще! Еще!»
1: Итак, Станислав, как же называется этот мультик?
2: Этот мультик великолепный, называется «Каникулы Бонифации».
0: Угадал!
1: «Каникулы Бонифация», ура! Аплодисменты в вашу честь, Станислав. Ну, конечно же, поведайте нам вкратце, что там за история произошла.
2: Ну, Лев Бонифаций, который постоянно выступал в церкви, приехал к бабушке на каникулы, пошел на рыбалочку рыбку половить, а тут встретил маленькую девочку местную, жительницу. Показал ей фокус, и все каникулы он показывал представление детям.
1: Ой, как здорово вы все рассказали. Интересную информацию почерпнул для того, чтобы вот режиссеру записать, как по-настоящему смеются дети. Не знаете, какую штуку придумали классную? Они на просмотр позвали действительно детей, но включили без звука. И дети начали смеяться. То есть такой получился смех настоящий и заразительный. Вообще молодцы. Как вы считаете, что мы можем вынести из этого чудесного мультика?
2: Ну, в первую очередь, доброта. То, что надо всегда относиться к детям особенно с лаской, ну, то есть с добротой. Всегда им идти навстречу.
1: Здорово вы все сказали, Станислав. Я вот тут соглашусь, наверное, с одним человеком, который очень, по-моему, здорово высказался о смысле этого мультика. У настоящего художника нет и не может быть каникул. Он по воле собственного сердца всегда в работе, всегда в творчестве. Согласны?
2: Здорово. Да.
1: Отлично. Станислав, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс кинотеатра «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Хотите кого-нибудь поприветствовать?
2: Ну, хочу поприветствовать своих детей, в первую очередь, коль мультфильм. Это Артема и Олесю.
1: Привет вам, ребят. Спасибо за звонок, спасибо за игру, Станислав. Хорошего дня.
2: И вам хорошего дня.
1: Друзья, я напомню, партнер рубрики «Кинотеатр Синема 5». Удивляй по-новому, признавайся в любви, поздравляй близких или делай предложение на большом экране. Подробнее на сайте cinema5.ru, ООО «Синема 98».
0: Угадай фильм на радио «Ваня». Это ты, это я. Между нами молния.
4: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. По данным синоптиков, завтра, 29 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 22. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В воскресенье повышение температуры до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
4: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
7: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет. Туры в Боровое. Проезд. 6 дней проживания. Всего 12-200. «Казкурорт». 510-123.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене.

особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 12370085-6898.
2: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
3: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет! Герой одного известного фильма рассказывал своему приятелю, побывав во Франции, что же они кладут в гамбургеры вместо кетчупа. Да-да-да, майонез! Именно сегодня, 28 мая, день рождения этого соуса. И в нашем хит-параде сегодня несколько фактов об истории этого продукта.
0: Пятое место.
1: Он появился 28 мая 1756 года, после того, как французские силы под командой Армана Эммануэля Дюплеси Дюка де Ришелье отбили у британцев средиземноморский остров Минорка в Испании. Повар герцога, желая приготовить обед, обнаружил, что нет сливок, так необходимых для блюда. Тогда он решил приправить пищу соусом из имеющихся продуктов. Повар смешал яйцо и растительное масло. Согласно другой версии, он узнал рецепт у местных жителей. Соус получился вкусным. Он был назван Маонским в честь главного города острова Минорка Маон, в котором произошло это событие.
0: Четвертое место.
1: Первый рецепт майонеза встречается в литературе в 1815 году в записях французского повара Луи Эсташа Уде. Однако историк русской кухни Павел Сюткин напоминает нам, что старинный испанский соус айоли очень напоминает майонез. Только он был с чесноком, а про соус айоли писал еще древний Вергилий.
0: Третье место.
1: В России майонез появился в 19 веке и действительно поначалу назывался соусом «Провансаль» из-за прованского масла, входившего в рецепт. Но слово «майонез» в отечественной кулинарии было и тогда, однако оно обозначало просто «блюдо».
0: Второе место.
1: В 30-е годы прошлого века по инициативе наркома пищепрома Анастаса Микояна в стране запустили промышленное производство майонеза. Был майонез с хреном для рыбы, сладкий с пряностями и даже томатный. Привет изобретателям кетчупа с майонезом.
0: Первое место.
1: Кому в действительности принадлежит право называть себя родиной майонеза, Франции или Испании, неизвестно.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: С 1 июня российские семьи начнут получать новую ежегодную налоговую выплату. Правительство России утвердило план реализации основ государственной языковой политики. 31 мая жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 июня российские семьи начнут получать новую ежегодную налоговую выплату. Она полагается работающим родителям двоих и более детей, напомнил в беседе с РТ директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Для получения новой меры поддержки нужно соответствовать некоторым ключевым критериям, отметил эксперт. Заявитель должен являться гражданином России, постоянно проживать на ее территории, работать и являться налоговым резидентом нашей страны, пояснил он. При этом у него не должно иметься задолженностей по уплате алиментов. В семье должно быть двое или более несовершеннолетних детей, либо детей в возрасте до 23 лет, обучающихся на очном отделении. Правительство России утвердило план реализации основ государственной языковой политики, который включает в себя 120 мероприятий для сохранения и развития русского языка и языков народов России, а также продвижения их в мире. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Среди предложенных инициатив предлагается создать электронные образовательные ресурсы для обучения русскому языку иностранцев в России, переводить русскоязычные детские книги на языки народов стран ближнего зарубежья и наоборот – обеспечить свободный доступ читателей из стран СНГ к электронным ресурсам Российской государственной библиотеки. И в завершении выпуска 31 мая жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление – второе полнолуние за месяц, известное как «Голубая луна». В этот раз событие совпадет еще и с микролунием. Спутник окажется максимально далеко от Земли и будет выглядеть меньше и тусклее обычного, рассказал эксперт в области астрономии Пермского политехнического университета Евгений Бурмистров. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения. Название «Голубая луна» не связано с цветом спутника. спутника. Оно происходит от английского выражения «once in a blue moon», которым обозначают крайне редкие события. По словам ученого, в астрономии существует два определения голубой луны. Первое – сезонное, второе – месячное. Оба типа лишних полнолуний встречаются редко, примерно раз в 2,5-3 года, отметил эксперт. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 29 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 22. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В воскресенье повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: В Омск!

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
6: Телефон 78-60-78.
7: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
8: У Rich Family на Максимовской улице Королева 40, корпус 40, Угаран 110, 547, 605, 1196.
9: Казан-мангал на Маркса. Вкусно каждый день.

0: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
2: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама на «Радио Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
5: 12+.

0: дома?
1: Мама дома.
2: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не помню.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам криминальную драму под названием «Вердикт за деньги». Актерский ансамбль впечатляет. Джон Кьюсак, Джин Хэкмен, Дастин Хоффман и Рэйчел Вайс. История такова. На повестке дня в суде присяжных дело молодой женщины Селесты Вуд против производителя оружия. Ее права защищает известный адвокат. Но один из присяжных во время процесса объединяет усилия с прелестной девушкой, чтобы получить контроль над всеми присяжными. Ставки очень высоки, поэтому нечестный присяжный не остановится ни перед чем. Подумать только, как присяжные могут вершить правосудие, не являясь при этом грамотными в сфере юриспруденции. Понятно, что это простые обыватели, продавцы магазинов, учителя и люди других самых различных профессий. Это всегда поражало и вызывало особый интерес. Хотелось бы узнать, как этот механизм устроен изнутри на самом деле. Думаю, что кто-то найдет ответ после того, как посмотрит эту картину. Прекрасное кино, которое держит в напряжении с первых минут и не даст заскучать. Кино на вечер. «Вердикт за деньги». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Из Сочинского национального парка на днях сообщили, что участились случаи, когда бурые медведи выходят к людям. Оказывается, это происходит не только у нас. Жительница американского городка Спарта полюбовалась на двух зверей, которые околачивались возле ее дома. Если один мишка предпочитал держаться в отдалении от крыльца, то вот второй обнаглел настолько, что приблизился к входной двери и позвонил в нее, случайно нажав на кнопку носом. Правда, никто, конечно, и не подумал открывать дверь таким визитерам, так что вскоре они просто удалились. Ну и слава богу. Управление по охране дикой природы сообщило о том, что в последнее время активность черных медведей наблюдается по всему штату. Жителям Нью-Джерси настоятельно рекомендуют избегать встреч с животными и не оставлять вблизи домов еду, мусор и прочие предметы, которые могут привлечь непрошенных гостей заманчивыми запахами. Да, естественно, основная причина того, почему медведи выходят к людям, они ищут еду, друзья мои. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Радио.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 29 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 22. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В воскресенье повышение температуры до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
3: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
4: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске

0: Звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Билет линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
8: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
9: Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР. ИП Карымов РР.
2: По данным синоптиков, завтра, 29 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 22. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В воскресенье повышение температуры до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная 55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРН-ИП 321-554-30-00-79-480.
4: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Казан-мангал на Маркса. Танцы каждый день.
7: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
9: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
10: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений.
12: Сибирская медиагруппа.
11: Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. На днях шоумен Дава представил тизер мультфильма «Папа, купи песика». Артист озвучил в нем главного героя, а его супруга, певица Мария Краймбрери, злодейку. После выхода тизера Мари записала с мужем шуточное видео для личного блога. В нем певица заявила, что утром посмотрела трейлер и немедленно обратилась к супругу с вопросом. «Во всем тизере есть только одна тварь, та, которую ты дал мне озвучить. Я думала, когда ты сказал, что это негативный персонаж, что он хотя бы в мультике не один, а их хотя бы несколько. А в итоге я там одна. Неприятная женщина, которая стырила собаку. И это озвучиваю я», — пожаловалась артистка. Давид пытался смягчить ситуацию, заметив, что в жизни его жена — лапуська. Однако Мари это объяснение не приняла и шутливо уточнила, не было ли в основе кастинга предвзятого отношения. Муж звезды категорически это опроверг. «Ты же в жизни не такая. Люблю тебя». Певица в ответ поинтересовалась, не получит ли она принцессу в следующий раз, и немедленно услышала согласие. «Молодец, Дава! Выкрутился!»
0: Звездный час. Радио Ваня.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Накануне вечером Полина Гагарина опубликовала в личном блоге черно-белый портретный снимок с таинственным незнакомцем. На фото певица в белом платье Макси позирует рядом с мужчиной в строгом черном костюме, который придерживает ее за талию. Подпись к публикации оказалась лаконичной: «Моя любовь». Никаких дополнительных пояснений артистка не дала, что немедленно породило волну догадок среди поклонников. Мнения фанатов разделились. Часть поклонников убеждена, что на снимке давний друг и коллега Гагариной Сергей Лазарев. Они оказались правы. Сегодня аналогичный снимок появился и в блоге Лазарева. Певец также не стал раскрывать подробности, что лишь усилило интерес аудитории к происходящему. Разговоры о дуэте двух звезд российской эстрады ведутся как минимум с 2020 года. Тогда оба артиста объявили о работе над совместным треком и опубликовали фото из студии, однако совместная песня так и не вышла. Однако стоит, наверное, в очередной раз набраться терпения.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 29 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 22. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В воскресенье повышение температуры до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95 13 26 и на сайте hitmebaby.ru.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56 553 28 716.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
2: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Радио Ваня.
1: Друзья мои, каждое утро, заходя в студию Радио Ваня, я смотрю, как же поживает наш маленький зеленый друг. А он растет как на дрожжах. Кто не в курсе, хочу напомнить, продолжается реалити «Зеленый друг» легкой посадки. За всем этим следят и этим руководят мои коллеги Алексей и Варвара, ведущие утреннего шоу «Батарейки». Да-да-да, прямо у нас в студии они выращивают молодой и зеленый огурчик. Помогает им в этом Terra Vita. Как всегда, по секрету делюсь сортом этого замечательного огурца. Зеленый гномик F1. Приглашаю всех, кто слушает Радио Ваня, присоединяться. Следите за новостями о росте нашего маленького зелененького дружочка в сообществе Радио Ваня ВКонтакте.
0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
3: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
5: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Огромный выбор летней обуви в канале Нина 20. Здесь выгодно.
7: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений.
9: Сибирская медиагруппа.
8: Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
11: Ваня. Радио Ваня.

0: же мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет! Герой одного известного фильма рассказывал своему приятелю, побывав во Франции, что же они кладут в гамбургеры вместо кетчупа. Да-да-да, майонез! Именно сегодня, 28 мая, день рождения этого соуса. И в нашем хит-параде сегодня несколько фактов об истории этого продукта.
0: Пятое место.
1: Он появился 28 мая 1756 года, после того, как французские силы под командой Армана Эммануэля Дюплесси Дюка де Ришелье отбили у британцев средиземноморский остров Минорка в Испании. Повар герцога, желая приготовить обед, обнаружил, что нет сливок, так необходимых для блюда. Тогда он решил приправить пищу соусом из имеющихся продуктов. Повар смешал яйцо и растительное масло. Согласно другой версии, он узнал рецепт у местных жителей. Соус получился вкусным. Он был назван Маонским в честь главного города острова Минорка Маон, в котором произошло это событие.
0: Четвертое место.
1: Первый рецепт майонеза встречается в литературе в 1815 году в записях французского повара Луи Эсташа Уде. Однако историк русской кухни Павел Сюткин напоминает нам, что старинный испанский соус айоли очень напоминает майонез. Только он был с чесноком, а про соус айоли писал еще древний Вергилий.
0: Третье место.
1: В России майонез появился в 19 веке и действительно поначалу назывался соусом «Провансаль» из-за прованского масла, входившего в рецепт. Но слово «майонез» в отечественной кулинарии было и тогда. Однако оно обозначало просто «блюдо».
0: Второе место.
1: В 30-е годы прошлого века по инициативе наркома пищепрома Анастаса Микояна в стране запустили промышленное производство майонеза. Был майонез с хреном для рыбы, сладкий с пряностями и даже томатный. Привет изобретателям кетчупа с майонезом.
0: Первое место.
1: Кому в действительности принадлежит право называть себя родиной майонеза Франции или Испании, неизвестно и сегодня. Майонез – универсальный холодный соус. Найти ему равнозначную альтернативу пока что никому еще не удалось.
0: Великолепная пятерка.

0: всех. Признайся, что любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Ничуть не сомневался, что любовь поможет преодолеть даже самые смертельные опасности. Мужчина и женщина из Соединенных Штатов рассказали, что увидели хищную рыбу, когда гребли в водах острова Мауи. Это была акула, и она была в длину больше их лодки. А лодка-то, между прочим, 3,5 метра. Так вот, акула вцепилась в лодку зубами и стала ее трясти. Юноша отреагировал мгновенно и несколько раз ударил акулу кулаком, пока не отбился от нее. Далее она погрузилась на небольшую глубину и, проплывая мимо, просто обдала парочку брызгами от хвоста. Ну, естественно, ребята были в шоке. После столкновения с хищницей пара быстро поплыла к берегу. Они переживали, что акула могла повредить лодку, и она бы быстро пошла ко дну. Но, несмотря на все опасения, им удалось добраться до суши. Когда у них спросили, будете ли вы дальше продолжать такие заплывы, пара ответила положительно. Встреча с агрессивной акулой не напугала влюбленных. Когда нас двое, нам ничего не страшно. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдии. Море предательское.

0: Реклама на радио Баня.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
4: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений.
7: Сибирская медиагруппа.
6: Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
10: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
11: Ваня. Радио Ваня.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам криминальную драму под названием «Вердикт за деньги». Актерский ансамбль впечатляет. Джон Кьюсак, Джин Хэкмен, Дастин Хоффман и Рэйчел Вайс. История такова. На повестке дня в суде присяжных дело молодой женщины Селесты Вуд против производителя оружия. Ее права защищает известный адвокат. Но один из присяжных во время процесса объединяет усилия с прелестной девушкой, чтобы получить контроль над всеми присяжными. Ставки очень высоки, поэтому нечестный присяжный не остановится ни перед чем. Подумать только, как присяжные могут вершить правосудие, не являясь при этом грамотными в сфере юриспруденции. Понятно, что это простые обыватели, продавцы магазинов, учителя и люди других самых различных профессий. Это всегда поражало и вызывало особый интерес. Хотелось бы узнать, как этот механизм устроен изнутри на самом деле. Думаю, что кто-то найдет ответ после того, как посмотрит эту картину. Прекрасное кино, которое держит в напряжении с первых минут и не даст заскучать. Кино на вечер. «Вердикт за деньги». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Из Сочинского национального парка на днях сообщили, что участились случаи, когда бурые медведи выходят к людям. Оказывается, это происходит не только у нас. Жительница американского городка Спарта полюбовалась на двух зверей, которые околачивались возле ее дома. Если один мишка предпочитал держаться в отдалении от крыльца, то вот второй обнаглел настолько, что приблизился к входной двери и позвонил в нее, случайно нажав на кнопку носом. Правда, никто, конечно, и не подумал открывать дверь таким визитерам, так что вскоре они просто удалились. Ну и слава богу. Управление по охране дикой природы сообщило о том, что в последнее время активность черных медведей наблюдается по всему штату. Жителям Нью-Джерси настоятельно рекомендуют избегать встреч с животными и не оставлять вблизи домов еду, мусор и прочие предметы, которые могут привлечь непрошенных гостей заманчивыми запахами. Да, естественно, основная причина того, почему медведи выходят к людям, они ищут еду, друзья мои. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Ваня. Радио Ваня.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать. Ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Моя Мишель на Малиновой Луне.

спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Сказочные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: веселей иду ко дну.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.